0: Реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

погоны надел, они ему верные крылья. Он взмахнул, полетел, а под ним уже эта земля. Отлетают от тел, прокопченные гарью и пылью, тех, кто жить так хотел, души юные под небесами.

офицера. Сын офицера. Он погоны надел и в строю занял место.

0: слушаете радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Ваш Виктор Третьяков.
1: Нагадала мне цыганка жизнь приличную вполне. Не взяла меня таганка, не бывал я на войне. Впрочем, прошлое не троньте, мне прошедшего не жаль. Бился я на личном фронте и за

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 это риск.
6: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер «звездочка-125», «звездочка-125». Звонки анонимные.
5: Список задач большой. Как же с этим справиться?
6: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
5: Это впечатляет. А как насчет либидо?
6: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
5: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
6: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер «звездочка-125». «Звездочка-125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва 103.0 FM.
2: Тверь 104.8 FM.

0: боюсь сказать публично, надоел мне даже лично.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия, Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой, вернусь рождественской звездой, быть может, снегом

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с 3-4, с 5 бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки, потом, не помню, дошел до точки. Ну еще бы, я пил из горлышку с устатку и не евши, но как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно, переборщили.

что не буяньте, он говорит, что разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Ну, это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет. Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет. А вы отпустите, вам же легче будет. Ну чё, возиться, раз жизнь осудить? Вы не глядите, что Сережа все кивает. Он соображает, он все понимает. А что молчит, так это он от волнения. От осознания, так сказать, и просветления. Эй, не запирайте, люди, плачут дома детки.

все не судить. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух про кукуреков, сержант подымет, как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серег, опохмелимся. И все же, брат, трудна у нас дорога. Эх, бедолага, ну спи, Серега.

0: Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
5: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
4: А само пройдет?
5: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
4: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
5: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
4: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простата Денон.
5: Простата Денон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простаты Денона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
4: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простата Денон. Получите бесплатную упаковку простата Денон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тот друг на тебе втянула парня в ЗАГС.

0: проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Слушай,

0: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-defizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

возьмем тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней.

Нет ни слов, ни музыки, ни голоса. Нет искусства, есть душа нахальная. За лицо, за грудь, за мини-платьице.

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению. Сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора «Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив Плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности звездочка 125. Состав секрета императора «Актив Плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

время застыло, у краюхи голодный взгляд. Расскажите, как это было, как в руинах лежал Ленинград.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

0: все остальное не важно.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
4: Защитите урожай от вредителей. «Биокилл» очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, «Биокилл».
5: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная – потрясающий эффект.
6: От болезней плодовых деревьев «Хортон». Яблоко и груша, вишня и слива, черешня, персик, абрикос.

0: Ортон, защити свой сад.
1: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
2: Радио «Шансон». Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Давай сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качель и раскаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
7: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
8: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну, а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
7: А само пройдет?
8: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
7: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
8: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
7: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
8: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит, мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
7: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Роспотребнадзор опубликовал перечень регионов с высокой угрозой заражения клещевым энцефалитом. Субъекты, сгруппированные по федеральным округам, сообщила пресс-служба ведомства. Так, в Центральном федеральном округе эндемичными признаны Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области. На северо-западе в зону риска попали Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская области, Республики Карелия и Коми, а также Санкт-Петербург. Ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали гражданам при посещении леса надевать защитную одежду и проводить регулярный осмотр. Внедрить в России единый федеральный стандарт питания для школ предложили в Общественной палате. Глава комиссии по демографии Сергей Рыбальченко считает, что таким образом за период обучения у детей сформируется культура здорового образа жизни. По словам общественника, сегодня организация школьных обедов регулируется санитарными нормами и правилами, однако регионы зачастую выстраивают процесс по-своему, исходя из местных особенностей. Рыбальченко предложил строить санпины по принципу светофора, разделив требования на запрещающие, предупреждающие и рекомендательные. Выпускники из Подмосковья, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам, смогут претендовать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом журналистам РИА Новости сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, выплата предусмотрена и для педагогов, которые подготовили двух и более выпускников, набравших максимальное количество баллов по госэкзамену. Им выплачивается 150 тысяч рублей. В прошлом году в Подмосковье 31 школьник сдал ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам. Среди них есть двое школьников, набравших по 300 баллов, а также 29 человек с результатом в 200 баллов. Напомню, основной период сдачи экзаменов стартует 1 июня и продлится до 9 июля. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Ты теперь держи.
1: А мы дарим вам хорошее настроение, прекрасное настроение, легкое пробуждение. И напоминаю вам о том, что Михаил Бублик, которого вы только что послушали, является участником бархатного шансона с 24 октября по 30 октября в Турции.
2: В роскошном отеле.
1: Титаник, Делюкс, Белег, да. Приходите, покупайте билеты,
2: там
1: прилетайте, приезжайте.
2: И море, и огромное количество бассейнов, и все включено. И, в общем, заходите на сайт radioshanson.ru, там все подробности, потому что кроме Михаила Бублика, там еще и Михаил Захарович Шафутинский, и Султан Лагучев, и вообще кого-то не будет.
1: И Алексей Брянц.
2: Ну, то есть там вообще,
1: да, конечно.
2: Вот это, по-моему, впервые вообще, да, за всю историю бархатных шансонов,
1: ну,
2: в которых я была.
1: Да, я, Алексей, не, у тебя короткая история, конечно.
2: Мне покороче, чем у тебя история,
1: вот, и
2: да.
1: Султан Лагучев впервые. Кстати, Султана Лагучева мы сейчас с тобой послушаем. Он уже
2: про праздник
1: приготовился. Да, конечно, приготовился.
2: Смотрите,
1: во-первых,
2: сегодня,
1: давай поздороваемся.
2: Здравствуйте.
1: Расскажем,
2: с вами великолепный, невероятный, талантливый.
1: Покороче.
2: Артем Демин.
1: Вот. И очаровательная, нежная, очень трепетная, искренняя Марина Дымова.
2: Давай тоже покороче. Итак, экватор недели, среда.
1: Давай.
2: 13 мая. Обалдеть, время летит. Только недавно вышли с новогодних каникул, а уже 13 мая. Всемирный день одуванчика, день Черноморского флота, день рождения застежки-липучки и всемирный день коктейля, Артем.
1: Марин, вот все неинтересно. Ты самый главный праздник.
2: Хорошо, день хумуса.
1: Яков теплый сегодня, Мариночка.
2: Яков теплый.
1: На Якова теплого что можно делать? Чего нельзя делать?
2: Воду отключать на Якова теплого.
1: Смотри, да, у меня сегодня отключают. Так вот, на Якова теплого категорически нельзя надевать красное. Марина, если ты девушка, не рекомендуется заплетать
2: на
1: кофе.
2: Якова надевать или на себя?
1: На Якова теплого, на сегодня нельзя. Нельзя ссориться, плакать, предаваться тоске. Нельзя планировать важных дел. Не рекомендуется давать в долг. А семейным
2: парам... ты можешь уже закрыть календарь Едвиги Карловны? Ну реально, что началось-то? Нормальное же шоу было,
1: да?
2: Познавательное, интеллектуальное.
1: Хорошо.
2: А ты тут начал читать.
1: Все. Умолкаю.
2: Впереди новости, которые вы пропустили. Игра «Черный ящик» и наш фирменный музыкальный гороскоп.
1: Ну а пока Султан Лагучев, участник бархатного шансона. Не говори.

0: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
1: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
2: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
3: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Сыр для молодости разработали в России, Марина.
3: Ты уже пробуешь его?
2: Еще нет, я даже не знал, что такое есть. Итак, в составе сыра чеддера и сыра... в состав сыра чеддера и сыра с белой плесенью добавили астаксантин. Ресвератрол. Записывайте, ребят, вы что сидите-то и не пишете? И пуэрарин. Эти вещества защищают организм от старения, воспаления, а также снижают риски деменции, болезни сердца, диабета. И нужно съедать такого сыра всего лишь 20-40 граммов. Себестоимость порядка 700 рублей за килограмм. Уже совсем скоро появится в магазине. Интересно, как он будет оформлен? Будет ли у него какая-то упаковка?
3: Он в аптеке будет продаваться? Если это сыр для молодости.
2: Ну, а почему?
3: Но я думаю, что нам его будут выкатывать по другим ценникам. Не 700 рублей за килограмм. Поэтому...
2: Ну, посмотрим, ладно, проверим, что нам выкатят. Хорошо, да.
3: А потом будем делать выводы.
2: Да, я не против.
3: Так, россияне с зарплатой 80 тысяч рублей во Вьетнаме живут как богачи.
2: И катаются,
3: девушка,
2: как сыр в масле.
3: Выложила видео так. С обзором, что снимает она квартиру, там шикарные апартаменты за 15 тысяч рублей. Продукты в неделю обходятся ей в 2 тысячи рублей. И плюс во Вьетнаме уже образовалось полноценное русское сообщество. Мне кажется, какое-то вранье. Вот эти все люди, которые что-то снимают,
2: я
3: говорят,
2: жил,
3: что
2: я был
3: мы
2: во Вьетнаме.
3: Живем на 2 тысячи рублей.
2: Я был во Вьетнаме, я не могу сказать, что там прям вот все так дешево, и где она питается там на 2000 рублей.
3: Может,
2: самое главное,
3: находит что-то на деревьях.
2: Каких-то жуков, каких-то, да, собирает, жарит.
3: Травы,
2: саранча,
3: ягоды.
2: Опять же, да, сныть.
3: О, боже.
2: Вьетнамская сыть. Известная.
3: Да, знаменитая. Едвига Карловна же оттуда ее впервые привезла. Сныть свою.
2: Как она ее привезла? Через таможню.
3: Так, теперь подтверждение для входа в банки, вот этот вот код, который некоторые называют мошенником, будет приходить в мессенджер Макс. Такое соглашение с мессенджером уже подписали мобильные операторы. Уведомления будут автоматически распределяться по двум папкам. Коды подтверждения и полезные уведомления. Если у человека Макс не установлен, то все это будет дублироваться, как и раньше было, в смс-сообщениях в обычных.
2: Что-то как-то я не знаю даже.
3: Почему?
2: Что-то как-то у меня есть какие-то сомнения по этому поводу. Вот то, что
3: ты
2: в сообщениях
3: никому другим
2: был.
3: Не называй просто код свой.
2: Так ты и сообщений тоже никому ничего не называй, и нормально. Не, просто как-то я не знаю, настолько ли надежен Макс, что вот прям...
3: Ну ты давай национальный мессенджер
2: вот.
3: Сомнению не подвергай.
2: Я поэтому и говорю, что-то я немножечко переживаю по этому поводу.
3: Слушай,
2: ну ладно.
3: У меня уже госуслуги, уведомления все приходят в Макс. Пока да. Что хорошо. Главное, чтобы Макс не взломали. Не переходите по ссылкам от незнакомцев.
2: Да.

0: Что же в черном ящике?
1: Итак, дорогие друзья, это «Черный ящик». Игра уже начинается. И, конечно же, ваша задача догадаться, ориентируясь на наши подсказки, что же сегодня мы положили в «Черный ящик». Мы – это, конечно, Марина Дымова.
2: Сегодня что-то простое.
1: Что-то простое.
2: Кажется.
1: Наконец-то на человеческом языке, на понятном всем русском, без каких-то там инфимитимов и прочего.
2: Чего?
1: Давай,
2: инфимитивы,
1: ладно.
2: Они называются.
1: Да, давай, без
2: хорошо,
1: этого.
2: Хорошо, около всего. 17 миллионов квадратных километров площадь этого.
1: Огурец.
2: Протяженность через Евразию и Северную Америку от Скандинавии до Тихого океана.
1: Дорога.
2: Я думаю, вы слышали про это на уроках географии.
1: Материк.
2: Возможно, вы слышали об этом в некоторых песнях.
1: Россия.
2: А там много мха.
1: Экватор.
2: До 30 сантиметров. Он
1: экватор.
2: Впитывает воду, как губка.
1: Экватор.
2: Ну нет, холодно. Ну какой экватор?
1: Люди пишут экватор, я читаю.
2: А летом выпадают осадки, но они не слишком обильны. В пределах 200-750 миллиметров в год.
1: Угу.
2: Также высокая влажность в совокупности с мерзлотой препятствует испарению влаги. А что еще интересного? Там царство хвойных растений, в котором лишь изредка встречаются мелколиственные породы. Осина, береза, рябина, ольха. Береза, которая как раз сейчас очень аллергические реакции вызывает. А, ну, вообще, это людей вдохновляет на кухня есть этого, вот этого вот, с тем, что растет там.
1: Тундра, Евразия.
2: Там живут лоси,
1: Антарктида,
2: рыси.
1: Чукотка.
2: Это место миграции большого количества птиц.
1: Монголия.
2: Летом кишит это место птицами.
1: Якутия.
2: Более практически 300 видов.
1: Степь.
2: Ну, подождите.
1: Полярный круг.
2: По-другому, в общем, это легкие нашей планеты. Поглощает углекислый газ, вырабатывает кислород, регулирует климат на всей планете.
1: Крайний
2: воду,
1: север.
2: Дает древесину, ну...
1: Полустепь. Озера.
2: Ну, смотри, все люди правильно начали уже Сибирь. Рассуждать, что это природная
1: атмосфера.
2: Зона.
1: Карелия.
2: Ну, есть же правильный ответ.
1: Что конечно.
2: Ты, ну, только не так.
1: Я, пока ты читаешь, я даю неправильные версии. Ладно, тайга действительно сегодня была у нас загадана. И первой написала нам правильный ответ Ирина. Мы поздравляем Ирину. Ирина,
2: супер.
1: Вот вам аплодисменты.
2: Вот видно, что Ирина и многие другие, кто правильно ответил, хорошо училась в школе.
1: Да, Ирина...
2: Знает описание всех этих...
1: Работает поваром в детском саду.
2: Зон.
1: Живет в Краснодаре, но при этом знает все про тайгу.
2: Ну, прекрасно. Поздравляем,
1: Ирина. Молодец,
2: Ирину.
1: Мы вас поздравляем.
2: Ждем ваш номер телефона.
1: Уже есть.
2: А можно я воспользуюсь служебным положением?
1: Давай, 20
2: наша
1: секунд.
2: Наша слушательница Надежда, которая живет в Онеге, ей же сделали операцию на глазах, она практически ничего не видит.
1: Так.
2: И говорит, я различаю только зеленые смайлики. Врачи говорят, что зрение скоро восстановится. Надежда, не напрягайте зрение. Целуем, обнимаем, передаем вам привет.
1: Сейчас
2: скорее выздоравливайте.
1: Зеленый смайлик сейчас вам пришлем, конечно.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: В России началась волна сокращений. Каждая четвертая компания начала сокращать персонал. И часто это происходит без каких-то компенсаций. Работодатели призывают увольняться по собственному желанию и без выплат, что приводит к судебным разбирательствам. Сокращения идут в IT, цифровом маркетинге, финтехе и консалтинге.
3: Да, это какая-то грустная новость. Будем надеяться, что все, кого сократили, найдут новую прекрасную работу.
2: Еще себе, лучше, говорят, еще выше оплачиваемые и ближе к дому.
3: Ведь говорят, что на самом деле безработицы-то нет, и каждый что-то может найти. Ну, в общем, будем надеяться, что это так. Москвичи, Артем, начали покупать гаражи для проживания вместо квартир. Причина простая. Цены на гаражные боксы в разы ниже, чем обычное жилье. Находятся они иногда вполне в приличных районах города. Но там нельзя официально прописываться, так как это не жилое помещение, но жить можно. И даже люди снимают обзоры, как они купили гараж, там, знаешь, и кухня, и диван, ну, просто окна странные.
2: Слушай, ну так это может быть просто уже какой-то дом, просто он называется гараж, а по факту это уже и не гараж.
3: Ну, на самом деле...
2: Смотря какой метраж, а может не гараж.
3: Какая-то ситуация, ребят, скажите, странная, что, ну, были времена, когда там человек работал на заводе, например, ЗИЛ, ему выдавали квартиру, хотя он там, допустим, приезжал в Москву из другого города.
2: Так.
3: Сейчас это вообще немыслимо. И когда люди для прикола пытаются рассчитать, какая бы была ипотека, какой был бы платеж и сколько лет платить, угу. Ну, то есть реально люди такие, да куплю-ка я себе гараж, ну, или квартиру в Иркуте в замороженном доме. Живите кто хотите. Ты видел вот эту новость, что зумеры переезжают в Иркуту?
2: Конечно, видел. А что, замороженные дома прям?
3: Ну, там
2: по-моему,
3: же...
2: там нормальные дома, нет?
3: Нет, там есть, в общем-то, не... посмотри, в Иркута, в интернете напиши, в Иркута замороженные дома.
2: А, замороженные дома?
3: Но там, типа, люди ушли, а отопление осталось, и выбиты где-то окна, и там прям сосульки, там какая-то ледяная пещера, а не квартира.
2: Ничего себе.
3: Посмотри в интернете, про это много фильмов.
2: Так, рейтинг счастья россиян упал до минимума.
3: Может, сегодня позитивные новости
2: считать? За мат в общественном транспорте могут оштрафовать на 1000 рублей. Или даже впаять 15 суток. Поступок расценивается как мелкое хулиганство, нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу,
3: а в своей
2: сопровождающей
3: машине можно?
2: Бранью в общественных местах. Что?
3: Ну, если я в своей машине в окно, например, зару на кого-то матом.
2: Да заори, а что?
3: Это тоже
2: штраф? Ты так и делаешь обычно. Когда,
3: вот
2: когда тебя это смущало, я не знаю.
3: В какой момент начнут за это штрафовать?
2: Да не будут тебя никто штрафовать. Они потом, когда увидят... Нормально.
3: Да, хорошо. Новость для тех, кто слегка ожирел. Сокращение рабочей недели может помочь снизить уровень ожирения. Исследователи из Квинслендского университета пришли к выводу, что сокращение рабочего времени может положительно влиять не только на уровень стресса, но и на здоровье в целом.
2: Так, а если не работать, вообще будешь худой просто, потому что денег не будет на продукт.
3: Есть не на что.
2: Да.
3: Много... Ну, ладно.
2: Что, ладно?
3: Просто подумала, что это слишком экстренная мера. А вот... Ну, просто мне вот понравилось 3 дня отдыхать. Хотя бы раз в месяц нужно делать такую укороченную неделю.
2: Кому еще надо укороченную неделю раз в месяц? На 4 рабочих, 3 выходных, да?
3: Вообще хорошо.
2: Так, ладно, россияне скучают по удаленке, поэтому ищут работу в офисе. А, скучают на удаленке, а не по удаленке.
3: Ну, конечно.
2: То есть на удаленке скучно, любая работа в офисе приветствуется.
3: Ну, подожди, а кому на удаленке скучно? Ведь если работать, то будет не скучно, если ты дома лежишь такой, у меня удаленка, и листаешь
2: рилсики. Если нет детей, вообще, я считаю, там, это скука, скукотейшая. Но а дети... если есть дети, уже, да, нормально.
3: Но они в школе в основном дети-то?
2: Или... Ну, разного возраста бывают дети, Марин. Да. Некоторых уже, как бы, закончили школу. Так, ладно, 34% опрошенных заявили, что в офисе чувствуют уверенность в завтрашнем дне, а на удаленке такого у них нет. 24% опрошенных признали, что на удаленке сталкиваются со скукой, и отсутствие смены обстановки и живого общения негативно влияет на мотивацию. Ну, вот, в принципе, наверное, пока все новости к этому часу. Все, что мы успели рассказать.
3: Все, что хотели, то и рассказали,
2: нет,
3: дорогие друзья.
2: Нет, мы много чего хотели. То, что успели, то и рассказали.
3: А скоро наш фирменный музыкальный гороскоп. Не пропустите.
0: Реклама на радио «Шансон».
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
9: Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
12: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
13: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
14: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто.

0: Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.
1: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
2: Среда на календаре, 13 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды в экватор рабочей недели. Овны, сегодня оптимизм будет вашим главным помощником. Отсутствие страха потерпеть неудачу очень помогает в работе. Совет дня песни АУ Александра Розенбаума.
3: Тельцы, сегодня вам нужно контролировать свои эмоции, возможные конфликты на пустом месте. А ваша песня в этот день по клавишам Алены Петровской.
2: Близнецы, избегайте сегодня случайных знакомств. В эту среду лучше сосредоточиться на рабочих делах. А ваша песня «Это Лена» Виктора Дорина.
3: Раки, в личной жизни у вас может появиться хороший шанс что-то изменить. Сегодня идеальный день для того, чтобы принять важное решение. А настроение ловите в песне «Застольная» Таисии Повали.
2: Львы, с вами сегодня могут обойтись достаточно резко. Стоит минимизировать контакты с коллегами. А ваша песня в этот день «Девочки, он занят» Тамара Кутидзе.
3: Девы, избавьтесь от старого и ненужного. Пора устроить дома генеральную уборку. Весна требует обновлений. А настроение ловите в песне «Рубаха-парень» Евгения Григорьева.
2: Весы, смело беритесь за самые трудные, сложные, невыполнимые дела. Верьте в свои силы, и у вас все получится. Ваша песня «Мамины подружки» Михаила Круга.
3: Скорпионы, хороший день для публичного выступления. Все пройдет успешно. Начальство вами довольно. И самое время просить прибавки к зарплате. А ваша песня в этот день «Гуси» Алексея Петрухина.
2: Стрельцы, вас ждут приключения, неожиданные знакомства. А ваша песня «Все пройдет» в исполнении Владимира Ждамирова.
3: Козероги, дела, которые вы начнете на этой неделе, будут удаваться и порадуют вас своими невероятными результатами. А настроение ловите в песне «Голь перекатная» Вики Ветер.
2: Водолей, этот день станет одним из самых лучших в мае. Сегодня возможны самые невероятные подарки от Вселенной. Верьте в себя, и все получится. Ваша песня «Как же я соскучился» Сергея Куренкова.
3: Рыбы, очень скоро судьба предложит пойти на обдуманный риск и поможет добиться успеха. На работе накопились вопросы, которые решить под силу только вам. Не слушайте советы окружающих, а ваша песня в этот день «Дурак ты, Вася» группы «Лесоповал».
2: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной среды.

0: Access Tamuxa для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Российский авторынок растет третий месяц подряд. Вкладчики все активнее забирают средства со счетов и тратят накопления на крупные покупки, например, автомобили. Об этом агентству Prime рассказал финансовый эксперт Алексей Кричевский. По его словам, в апреле продажи машин выросли на 15% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, часть средств перетекает в корпоративные облигации с более высокой доходностью. Ожидается, что переток с депозитов продолжится. Одни будут искать выгодные вложения, другие тратить на повседневные нужды, чтобы компенсировать рост цен. Клубника в России за месяц подешевела почти на треть. Килограмм ягоды в середине мая в торговых сетях обойдется в 800 рублей, сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли. Снижение цен связано с поступлением первого отечественного урожая и расширением предложения. Доля российской клубники составляет сейчас около 40%. Показатель будет расти по мере наступления сезона. К лету российская ягода занимает основную часть полки, а в межсезонье клубника поступает из Египта и Йемена, Молдавии. Россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет. Пилотный проект запустят в Шереметьево и Пулково в этом году, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Нововведения коснутся рейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. К эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиаперевозчики. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсудим ЕГЭ. Как считаете, нужно ли платить школьникам за высокие баллы на экзамене? Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Откровенно, сокровенно.
2: Откровенно о сокровенном.
3: 8:06, время московское. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы даже не будем у вас интересоваться, готовы ли вы расцеловать. Это утреннее шоу. Просто надеемся, что все хорошо.
4: Надеемся, что готовы на самом деле.
3: Честно говоря, да.
4: Вас очень любим. Надеемся, что вы нам отвечаете взаимностью. Но мы сейчас не про любовь будем говорить откровенно.
3: Про любовь к деньгам и хорошим оценкам.
4: Да, смотрите, новость такая. Выпускники из Подмосковья, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам, смогут претендовать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.
3: Хорошие деньги, чтобы помочь родителям.
4: По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, выплата предусмотрена и для педагогов, которые подготовили двух и более выпускников, которые набрали максимальное количество баллов по госэкзамену. Педагогам будут выплачивать по 150 тысяч рублей. В прошлом году в Подмосковье 31 школьник сдал ЕГЭ на 100 баллов по двум более предметам, и среди них есть даже двое школьников, которые набрали по 300 баллов, и 20 человек с результатом в 200 баллов.
3: Но я считаю, что вот ребята, которые набрали по 300 баллов, они вообще должны были сорвать джекпот. То есть они должны по 100 тысяч, а по 300 тысяч минимум
4: получить. А тот факт, что они и так поступают на бюджет, это не является бонусом? Мы у вас хотим спросить, должны...
3: Бонус для преподавателя, для ученика.
4: История в Подмосковье, то ли, предлагают, что это случится. Мы хотим у вас узнать, как вы думаете, нужно ли это распространять практику на всю страну? Нужно ли, чтобы государство школьникам доплачивало за хороший результат?
3: Прекрасный стимул, Марин. Ну, прекрасный стимул. Дети сейчас не очень-то, в принципе... стараются получать высокие баллы, потому что многие говорят, да зачем нам это надо, да я пойду там туда, после 8-9 класса уйду, пойду в колледж, училище.
4: Ну давайте это обсудим, потому что тема спорная.
3: А вот я считаю, что да, это очень хорошая инициатива. Она, конечно, не поможет всем сразу сдавать на 100 баллов эти экзамены.
4: Ну подожди, а учителям доплачивать, если...
3: Ну это классно. Это классная вообще история.
4: Ну а учитель, получается, если тебе не доплачивают, значит, ну все остальное...
3: У репетитора деньги
4: подожди,
3: отнимать,
4: понимаешь?
3: А учителям
4: работу
3: давать.
4: Учителя, в принципе, учить, как бы, ну, не знаю, как-то все это странно. Где столько денег взять, если все вдруг станут отличниками?
3: Марин, у нас богатая страна. Мы живем в самой лучшей стране.
4: Короче, давайте эту тему обсудим.
3: А все остальные страны нам завидуют.
4: Должно,
3: ты забыла?
4: Я знаю про это. Вот. Должны ли, Андреас писал нам что-то на эту тему, должны ли в государстве доплачивать за хорошие оценки нашим школьникам,
3: выпускникам? Пишите +7 909 955 103 и 0.
1: Ну вот при...

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
4: Просто так.
3: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации индивидуал. Карта 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО «ВБ-банк».
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
7: Будет утро добрым, будет добрым день.
8: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, новость следующего плана. Выпускники из Подмосковья, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам, смогут претендовать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Вот.
2: Ну вот, хотелось, давайте сразу обозначу.
1: Давайте
2: я свой взгляд на
1: обозначь,
2: эти
1: Марина,
2: вещи.
1: Пожалуйста, свой
2: хорошие оценки на
1: непопулярный взгляд.
2: Должны быть и так мотивации для ученика, потому что если он хорошо сдает ЕГЭ, он поступает на бюджет, он может выбрать любой вуз, который ему нравится, uh-huh. любой факультет, и переехать там из Подмосковья, учиться в Москве, жить в общежитии. Все это здорово и классно. Это должно быть мотивацией, а не вот то, что он выиграет вот эти, ну, я даже не знаю, эти деньги он получит.
1: У тебя на работе есть мотивация?
2: Зарплата.
1: А премия? Это приятный бонус к твоей зарплате или нет?
2: Хорошо, что должен сделать радиоведущий, чтобы получить премию? Ну, я имею в виду, я понимаю, те, у кого есть какие-то из серии, там, кто продает что-то, да, рекламу, у него могут быть бонусы и
1: мы
2: премии.
1: Мы сейчас не конкретно про нашу профессию
2: говорим.
1: Просто
2: есть очень много профессий, понимаешь, где нет такого критерия, за что он может улучшить своей работе,
1: приятно.
2: Чтобы он рассчитывал на премию.
1: Но
2: я
1: премия
2: вот
1: в целом это приятный момент. Здесь же то же самое, понимаешь? Премия для преподавателя, который...
2: Это его работа, обучать детей, чтобы они хорошо усваивали материал. А если дети...
1: А это не стимул для преподавателя работать еще лучше.
2: А получается,
1: лучше.
2: Нет премии, значит, он... Я к тому, что как происходит, допустим, сейчас... Дети весь год получают плохие оценки, а есть вот это вот МЦКО, или как она называется.
1: Да.
2: И детям говорят, не переживайте, это учителя проверяют. И я сама знаю примеры, когда ребенок весь год учится плохо, и почему-то каким-то чудом МЦКО он пишет на 4, а не на 3, как обычно были все остальные контрольные, потому что это проверяют как раз работу учителя, якобы.
1: Да,
2: мне
1: что?
2: Кажется, это такая спорная история. Я только за то, чтобы поддерживать детей, как-то их радовать. Ну, допустим,
1: но ты против того, чтобы учителям деньги... платили деньги 150
2: хорошо.
1: Тысяч рублей, если они 100 бальников
2: выучили? Я сейчас не про учителей, выучили. Я про детей. Ну, я к тому, что учителя, ладно, это...
1: То есть учителей не трогаем?
2: Учителей не трогаем,
1: премию
2: мы сейчас про детей
1: спрашиваем. Учителям не обсуждаем.
2: Дали подростку 100 тысяч рублей. На что он их потратит? Отдаст родителям?
1: Как вариант. Почему
2: или
1: нет?
2: Или как вариант. Ну, почему нельзя тогда какой-нибудь путевкой в
1: послушай
2: лагерь,
1: меня.
2: На
1: почему
2: отдых куда-то?
1: Послушай меня, вот ведь дети, которые сдают ЕГЭ на 100 баллов, не знаю, 90% случаев или, может быть, чуть меньше, все равно еще были задействованы, мне кажется, репетиторы. Не всегда учителя вывозят вот эту всю историю, и чаще
2: вот,
1: всего родители нанимают еще и репетиторов.
2: 100 тысяч ребенку, 150 государства платят учителю, а
1: родители-то...
2: И
1: вот родителям как раз эти деньги на компенсацию занятия репетитора. Родители же из своего кармана
2: тогда
1: платят.
2: Тогда подожди, а учителю зачем платить, если это репетитора заслуга?
1: А здесь надо выяснять.
2: А как
1: вот
2: ты это
1: надо
2: выяснишь?
1: Служебное расследование проводить.
2: Так еще надо найти специальных людей, кто будет расследовать это?
1: Ну, с другой стороны, Марин, я думаю, что в любом случае, ну, посмотри, сколько было таких учеников, которые там сдали по двум и более. 31 человек, Марин. 31 человек. 31 учитель получит по 150 тысяч. Ну тебе что, жалко эти деньги? Тебе жалко вот эти деньги? 31 человек по 100 тысяч ученики вот эти. Это разорит бюджет нашего государства.
2: Ну понимаешь, дело же не в оценках, а
1: мы
2: в знании.
1: Мы живем в самой богатой стране. А все остальные страны нам завидуют. Дорогие друзья, что вы думаете по этому
2: сегодня
1: поводу?
2: Ты уже
1: пишите.
2: Говорил.
1: Да, я буду это часто говорить, потому что ты упрекаешь нас в том, что у нас в казне нету денег для вот этих прекрасных 31 школьника.

шоу в формате 2D. Демин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на радио Шансон.

0: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, сегодня мы хотели бы с вами обсудить интересную тему. Предлагается платить ученикам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам, сразу же 100 тысяч рублей и преподавателям по 150 за то, что они хорошо поработали и подготовили грамотных учеников. В общем, что вы думаете по этому поводу? Я, Артем Демин, за эту инициативу. Марина Дымова считает, что платить так, ладно, не надо, потому что деньги развращают.
3: Почитаем сообщение от наших слушателей. Пишет нам Вячеслав Корнеев. Мариночка, да не хорошие оценки, а знания. Знания должны быть мотивацией. В СССР первых лет стрёмно было быть неучим. И поэтому Москва тех лет превратилась в город студенческое общежитие. Но это вы, конечно, не прочитаете, так как Мюллер Андреас, он вам милее, наверное. Вячеслав, хватит нас ревновать к Андреасу. Андреас тоже написал сообщение, можешь почитать.
2: Да?
3: Да.
2: Я тоже не
3: Открывай
2: видел,
3: мессенджер, да. Вот тот, который не Макс.
2: Так, ну...
3: И читай, потому что там опять на меня как будто
2: вот
3: понаезд.
2: Наконец-то до кого-то дошло, что надо поощрять учеников, учителей. Марина, не надо завидовать другим детям. Я понимаю, что ты тоже хорошо училась, но в твое время не было таких идей, чтобы поощрять меня лично. Это не касается моей дети тоже, они уже взрослые. Но так что я только за то, чтобы детей поощрять. Всем мира, добра, счастья и любви.
3: Просто
2: спасибо,
3: мне Андрей. Кажется, что вот эта история с поощрением, во-первых, почему это касается только Подмосковья? Что в других,
2: так это только
3: в других регионах дети не более достойны?
2: Мне кажется, это только
3: во-вторых,
2: начало. Посмотреть.
3: Будет ли это поводом для всякой коррупции?
2: Опа!
3: Ну, типа, подставные хорошие баллы за ЕГЭ, еще что-то. Ну, как бы, почему нет, да, если дело заходит про...
2: А ты не веришь комиссии, которая проверяет работу?
3: Слушай, ну сколько, помнишь, были какие-то скандальные истории, что в каком-то регионе все прям супер классно написали ЕГЭ? Ну, как бы, все бывает, понимаешь, все проверить крайне сложно, тем более сейчас многое начинает проверять уже искусственный интеллект. Короче, могут быть всякие, знаешь, странные моменты. Это первое. А второе, что меня, ну, как бы, больше всего именно... Как идея. Ну, почему детей мы сразу настраиваем на то, что все в этой жизни только ради
2: это
3: денег?
2: Это уже взрослые дети. Это выпускники, Марина.
3: Ну, мы уже как-то обсуждали, даете ли вы
2: детям... Люди в этом возрасте уже многие подрабатывают
3: деньги
2: дети.
3: За хорошие оценки, например. Я реально против этого. Я
2: но
3: считаю,
2: это,
3: что
2: но это по
3: человек
2: приколу
3: должен...
2: родители просто
3: ну,
2: там
3: как-то...
2: Ну, по приколу. Это лишней любви не бывает, но это просто, чтобы вот как-то свое чадо милое побаловать, вот как-то вот ему что-то сделать приятное.
3: Но при этом вот
2: получил
3: у меня есть
2: пятерочку.
3: Подруга, ты вчера ее видел.
2: Ну, вот тебе пятерочка.
3: У нее есть старшая дочь, которая в шестом классе, и младший сын во втором.
2: Угу.
3: И дочь говорит, я помогу младшему брату с уроками
2: за
3: деньги.
2: Да?
3: Но, с одной стороны, это весело и прикольно, а с другой стороны, ну, это все, если так будет везде и всюду, и все будет только ради денег, какое поколение мы воспитаем? Ну, в Советском Союзе кому-то прям вот 100
2: Марин, ну,
3: 30, тысяч предлагали.
2: 31 человек будет вот избалованное поколение,
3: 31
2: остальные...
3: это сейчас, когда они доплачивают. А я тебе говорю про то, что будет потом.
2: Марин, не будет много 100 бальников, ну как ты ни крути. Это не та оценка, которую легко получить.
3: Хорошо, давайте почитаем сообщения наших слушателей. Я с тобой не могу спорить.
2: А как ты можешь со мной спорить? Как ты можешь со мной спорить, если у тебя нет аргументов?
3: Ну как у меня нет аргументов?
2: Марина права. О, первый аргумент. Лично я категорически против переводить образование на денежные рельсы. Это перебор. Итак, в вузах сплошь платное отделение. Школьники учатся для получения знаний, а не для денег. Кошмар, надо менять всю систему образования, а не вводить учебно-денежные отношения. Ну да, давайте все школы сейчас разгоним и заново будем все набирать.
3: Сергей пишет.
2: Хорошая инициатива, Наталья, спасибо.
3: Это очень хорошо, это мотивирует и детей, и учителей. Я тоже детям за хорошие оценки и контрольные даю денежное поощрение, ведь они заработали это. За хорошую работу мы, взрослые, тоже хотим премию. Так это тоже премию нужно оценивать. Было бы это классно, дети заслуживают премии. Дружеским приветом от Сергея. Да заслуживают дети премии, конечно, но бывают, допустим, что семья не очень обеспеченная, и они не могут детям, допустим, у них там 5 детей, они всем не могут платить за хорошие оценки. Ну, потому что когда-нибудь в семейном бюджете и заканчиваются деньги. Ну, то есть, как бы, ну, это странно. Почему ребенку надо платить за хорошие оценки?
2: Ну, не бывает
3: это
2: так, что
3: будущее.
2: Все 5 детей учатся в одном классе, и всем им надо платить.
3: Ну, как, понятно, не в одном, в разных. Но
2: смотри,
3: если ты
2: родители,
3: старшему платишь
2: когда
3: за хорошие
2: родители
3: оценки, младший тоже
2: когда родители решают платить детям за хорошие оценки, они это принимают, исходя из финансовых своих каких-то соображений и состояния бюджета семейного на тот момент. Если у тебя 5 детей, понятно, что тебе даже в голову не придет детям это предложить.
3: Мне так, понравилось сообщение от Виктории, которая говорит, как, что детей на скорых увозят, какой для них стресс экзамены. Прикинь, для кого-то стресс он написал на тройку, ну просто не дается ему этот предмет, а кому-то соточку дали. Ну это странно, это оценка, это
2: знание. Соточку дали за что?
3: Знание.
2: За то, что он пахал все эти там кучу лет.
3: Ну а другому это не дается, и он будет думать, вот я неудачник, расстраиваться и
2: да
3: вообще...
2: Он даже не узнает, что тот получил соточку, а этот не получил.
3: Ты думаешь, дети не будут про это рассказывать и хвалиться? Будет какая-то конфиденциальная информация?
2: Ну, не знаю.
3: Давайте послушаем автомобильные новости. Вы пишите, что вы думаете по этой теме. Тема важная, тема касается всех, у кого есть дети или кто сам уже учился в школе.
1: Автомобильные новости.
0: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Уверен, что вы заскучали по новостям об импортозамещении. Москвичом, Волгой и Теннетом уже никого не удивишь. А вот встреча с новым брендом «Сенат» нам только предстоит. Исходя из названия, можно подумать, что под новой маркой могут продавать доступные версии автомобилей «Аурус». Но нет. Первая модель «Сенат 900» уже прошла обязательную сертификацию. Из опубликованных документов следует, что длина седана составит 5 метров 14 сантиметров. Приводить автомобиль в движение будет 3-литровый 6-цилиндровый мотор мощностью 326 лошадиных сил. Также в технической спецификации значится пневмоподвеска и полный привод. Я, конечно, ни на что не намекаю, но автомобиль с идентичными параметрами мы знаем как китайский бизнес-седан Hongqi H9. Информации о ценах и начале продаж Сенат 900 пока нет, но известно, что модель будут собирать на бывшем заводе Toyota под Санкт-Петербургом. Это самая неожиданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: отвали.
1: Реклама.
2: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
4: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на команда-карт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность» 0+.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
15: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
16: Каждый преступник совершает ошибки.
17: Я говорила.
18: Один метод.
19: Букеты, конфеты.
11: Следственный комитет.
18: Ни одной зацепки.
4: Что само по себе подозрительно.
17: Да.
18: И два капитана.
2: Я капитан полиции.
3: А я чудак.
18: Новые серии.
7: И вот тут...
17: Что?
7: Что-то произошло.
18: Вечерний детектив.
7: Свежий.
18: В четверг и пятницу. 18:10.
7: Отлично.
18: На канале ТВ-центр.
7: Я знаю, что произошло.
18: Возрастное ограничение 16+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Откровенно, сокровенно.
10: Откровенно о сокровенном.
8: Итак, сегодня мы с вами решили обсудить, нужно ли детям платить 100 тысяч рублей, если они сдают ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам, и нужно ли платить преподавателям этих детей по 150 тысяч рублей, ну, как премия за то, что подготовили хороших и грамотных учеников. Привет, ребята! Учителю надо платить за хорошие баллы. А вообще ЕГЭ надо отменять и вернуть все, как было. А то они 10-11 класс не учатся, а только готовятся к ЕГЭ. Хорошего вам дня! Пишет нам Иван, у которого сегодня день рождения.
0: Поздравляем. С днем рождения вас, Иван. Так, Валерий, сообщение просто услада для моих глаз. Ну-ка. Надеюсь, для ваших ушей, для тех, кто со мной согласен. Считаю, что материальное поощрение учеников, тем более на фоне нередкого конфликта и даже нападения на учителей, создаст еще более сложную ситуацию. Сумма довольно приличная. Уверен, главное приобретение знаний, а не материальная заинтересованность. А вот педагогов поощрять желательно. Их роль нелегкая и очень важная. Вот, что пишет нам Валерий. На самом деле, я понимаю, если бы, допустим, кто сдал ЕГЭ хорошо, да, на вот эти 100-бальники, какое-нибудь путешествие по стране, показать им Камчатку, Владивосток, ну вот какие-то, знаешь, куда действительно сложно, дорого добраться.
8: Ты 100 тысяч зажала на учеников, а теперь ты хочешь разбазаривать совсем огромные деньги. На Камчатку их отправить.
0: Я к тому, чтобы были для них какие-то классные путешествия, что дети едут и смотрят, какая у нас классная, красивая страна, а не так, что им дали эту сотку, они ее потратили на маркетплейс. Ну, конечно, ну я тебя умоляю, прям ты у 11-классника заберешь, он скажет, это мне на выпускной.
8: А я платил за репетиторов, давай верни бабки сюда.
0: Ну, ты понимаешь, да, о чем мы говорим? Конечно. Давай сейчас не будем шуток.
8: Ладно, хорошо, так, тема отличная. Надо детей поддерживать и стимулировать. Многие, думаю, станут стараться еще лучше. Учителям тоже будет стимул не просто выдать тему, а объяснить ученикам, чтобы они усвоили и сдали потом прекрасные экзамены. Учителю хорошо, и детям все счастливы и довольны. А родители вообще в шоколаде, написала нам Туся.
0: Ну, классно. Все в шоколаде. А размер шоколадной плитки уменьшается в России, тем не менее. Сами понимаете, что это не совпадение. Брэдок нам пишет. А вот вы что думаете? Куда пойдет 100-бальник после школы? Правильно, в университет. Потратит там 5 лет. А куда он пойдет работать? Сварщиком или газорезчиком?
8: Почему?
0: Нет. Он возьмет чемодан и будет носить еду.
8: Почему?
0: Курьер. Такие сейчас реалии. Поэтому пусть после школы
8: какие
0: сразу
8: реалии?
0: Берут чемодан и носят еду, пишет Брэдок. Вот такой настрой человек.
8: Ну, потому что Брэдок, видимо, не заканчивал какие-то
0: вузы. Смотря какой вуз, понимаешь?
8: Вузы, конечно.
0: Например, ты не видел в интернете, может быть, вы тоже, наши радиослушатели, видели история, когда на Патриарших прудах опрашивают людей, кто сколько зарабатывает.
8: Ну, это...
0: И сейчас вышли новая часть видеороликов, где около университета имени Баумана опрашивают около Бауманки, в общем,
8: студент.
0: Типа, сколько стоит ваша одежда, там еще что-то. И там реально такие простые, душевные ребята, которые учатся, у которых деньги не на первом месте. Это люди, которые действительно грызут гранит науки, которые поступили в Бауманку. Это совсем другой тип людей.
8: Абсолютно.
0: И они явно потом не останутся без работы.
8: МФТИ то же самое. Да,
0: много есть таких вузов. Но вот
8: МАИ то же самое.
0: Я думаю, что не только в Москве, но и в Петербурге.
8: Про другие города ничего не говорю, потому что
0: Новосибирск, но у нас много, я имею в виду, и в Казани много мощных вузов.
8: Конечно. Конечно. Так, доброе утро. Инициатива хорошая. Почему бы не доплачивать за отличные знания? И учителям тоже надо доплачивать за отличные результаты. А науку надо пропагандировать и развивать. А не всевозможные песенные конкурсы. А то вся страна поет, а развития никакого нет, пишет Надежда.
0: Ну, слушайте, если все по телевизору любят смотреть, как кто-то поет.
8: Ну да.
0: Теперь это
8: если они, правда, хорошо поют. Я вот смотрю на них, думаю, ну ведь... Хорошо поют. Не так хорошо, как
0: Давайте
8: Иван Кучин, конечно, но
0: Ивана
8: хорошо.
0: Ивана Кучина послушаем, а тему продолжаем. Пишите, что вы думаете.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: В России изменятся правила сдачи экзаменов на права. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В правительстве отказались ужесточать скоростные лимиты. Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты не поддержат инициативу уменьшить порог превышения, за который не выписывают штраф. Сейчас это 20 км в час. Московские чиновники предложили уменьшить его до 2-3. В Министерстве внутренних дел и ГИБДД также неоднократно критиковали эту инициативу. По их мнению, проблему надо решать не штрафами за минимальные превышения, а пересмотром самой системы скоростных ограничений. В России изменятся правила сдачи экзаменов на права. Они вступят в силу с 1 марта следующего года. Теперь при подаче заявки на экзамен через госуслуги не надо прикладывать бумажную медсправку. Она подтянется из базы автоматически. Также чиновники больше не смогут затягивать сроки практического экзамена. Он должен состояться не позднее 60 дней после сдачи теории. А еще у экзамена по теории появится срок давности. Если кандидат не сдаст практику в течение полугода, теорию придется пересдавать. Иномарку можно перерегистрировать в такси, если ранее она числилась в реестре в другом регионе. Министерство транспорта выпустило разъяснение по применению нового закона о такси для региональных властей. Сейчас таксопарки и самозанятые таксисты сталкиваются с проблемой. Власти отказываются вносить в местные реестры бэушные импортные автомобили. Якобы их нет в списке разрешенных моделей. Но в Минтрансе подчеркнули, что требования нового закона распространяются только на машины, которые вносятся в реестр такси впервые. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Следующие длинные выходные ждут россиян в июне. Они будут связаны с празднованием Дня России. Согласно календарю, праздничный день выпадает на пятницу, 12 июня, День России. Благодаря этому отдыхать будем 3 дня подряд с пятницы, 12 числа, по воскресенье, 14 июня включительно. На работу нужно будет выходить в понедельник, 15 июня. После июньских выходных в этом году длинных праздников больше не предвидится. День народного единства 4 ноября выпадает на среду, поэтому он станет лишь отдельным нерабочим днем. Отопительный сезон завершается в Костомукше. 12 мая в городе начнется отключение теплоснабжения в жилых домах. Решение принято Минстроем с учетом среднесуточной температуры воздуха. Напомню, отопление отключают, когда среднесуточная температура на улице превышает плюс 8 градусов в течение 5 суток подряд. При этом учитываются и дневные, и ночные значения. Добавлю, что отопительный сезон сегодня также завершится и на юге республики. В Сартовале, Лагденпохе, Суоярви и Петрозаводске. В больницах Карелии проведут ремонты. В этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения реконструкция затронет 10 учреждений. Самый масштабный ремонт запланирован в стационаре Суоярской центральной районной больницы. Там заменят кровлю, систему водоснабжения и водоотведения. Работы пройдут также в Беломорской, Кондопорской, Лоухской, Сигерской центральных районных больницах, а также в Детской республиканской больнице в Петрозаводске. О новой схеме аферистов предупредили россиян. Мошенники начали предлагать жертвам аренду несуществующих дач. Эта схема стала набирать популярность со стартом дачного сезона. Речь идет о домах, которых на самом деле не существует. После получения денег от арендатора владелец объявления пропадает. Он не берет трубку, блокирует в мессенджерах, а объявление об аренде удаляется или переезжает на новую площадку. В МВД призывают жителей не вносить предоплату, пока не увидели дом лично, а также проверять номер телефона владельца недвижимости и фотографии объекта через поисковик. Они могли уже засветиться как мошеннические. Лучше потратить чуть больше времени на проверку, чем потерять все деньги и остаться без дачи и без отдыха, рекомендуют в полиции. Далее прогноз погоды. Спонсор Центра строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники. Товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность. Осадков не ожидается. Ветер сегодня будет южный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 15 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Открываются окна с утра, и живет по особым законам суета городского двора.

вечеров. На асфальт, разрисованный в клетку, вот отсюда, из этих дворов, мы уходим с

от самых чугунных ворот. Начинается добрососедство в этом.

0: Сольный концерт 16 мая. Столичный академ джаз-клуб Лесоповал исполнит ваши самые любимые песни. «Я куплю себе дом», «Вагон», «Столыпинский», «Кореша» и много-много других песен, на которых уже выросли несколько поколений.
1: Уникальная возможность услышать любимые песни вживую под качественный звук уже 16 мая для лиц старше 18 лет.
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Ну а мы продолжаем обсуждать острую социальную тему. Стоит ли платить 100 бальникам по 100 тысяч, а их преподавателям по 150?
1: К нам сейчас в студию зашел наш коллега Александр, у которого дочка как раз училась в Подмосковье, закончила со 100-бальным результатом у нее по ЕГЭ. И учительницы уже, это сколько, наверное, было года 2 назад, учительницу наградили, дали ей 100 тысяч. И представляете, невероятная учительница, которая с девочкой поделилась и дала ей 20 тысяч, говорит, это и твоя заслуга тоже. Вот это действительно классный пример, когда все сложилось, и девочка это, конечно, после такого учителя выбрала, что она хочет работать в школе сама учителем, потому что такой пример, такой какой-то общей работы, что это нужно и учителю, и ученику, это здорово, классно, но мне кажется, это какие-то супер единичные слушатели. Если бы, например, я лично не знала нашего коллега Александра, и мне бы это кто-то рассказал, я бы подумала, да это вранье какое-то, но Александру я верю.
0: Так, доброе утро. Ну и тему мы сегодня, конечно, подняли. Денежная мотивация — это хорошо, но мотивировать надо учителей, и, возможно, не деньгами. Пока школа оказывает услуги, не отвечает за качество образования, только толка не будет. У меня ребенок 6 класс заканчивает, и я уже на репетиторов кучу денег трачу. Когда я училась, учителя старались научить всех. А сейчас они делают все, только чтобы дети не хотели учиться. И я это вижу не только по своему ребенку. Нам, слава богу, повезло, но моя работа связана со сферой образования очень тесно, и то, что творится сейчас в школе, никакими деньгами не исправить. Пишет Виктория, но не предлагает Виктории никаких конкретных способов решения этой проблемы. Просто говорит, что учителям нужна мотивация любая, кроме денег.
1: Ну, это, конечно, я думаю, не про всех учителей. Вот Юля нам пишет. Доброе утро, любимые ведущие радио «Шансон». Я считаю, что не все в этом мире измеряется деньгами. Ученики учатся исключительно для себя. А стимулом для хорошей учебы может стать, например, поступление в дальнейшем в высшее учебное заведение без экзаменов. А что касается учителей, то они работают не бесплатно. Они получают зарплату за свою работу. И в мое время не было никаких поощрений за хорошую учебу. Во всяком случае, у меня. Поэтому я считаю, что это сейчас делать не обязательно. Вот я с Юлей согласна, потому что реально, если мы заранее говорим ученикам, что получишь 100 баллов, получишь 100 тысяч,
0: ну мне кажется, это... Нет, я считаю, что...
1: Ну, тогда пусть в институт он поступает
0: это слабая мотивация,
1: на общих
0: основаниях. Мне кажется, что люди будут сдавать на 100 баллов не потому, что, Марина, они получат 100 тысяч. Ну, то есть не денежная вот эта вот премия будет стоять во главе угла. Все равно будут стоять высокий балл нужен для того, чтобы, конечно, поступить в вуз, который ты хочешь.
1: Слушай, ну,
0: а эти 100 тысяч, ну это просто такая...
1: На
0: вот,
1: самом деле...
0: Ну ты молодец, вот на идее отметь, сходи в ресторан
1: с родителями. Все эти экзамены, это жуткий стресс.
0: Ну.
1: И многие дети так из-за этого переживают,
0: но
1: что
0: только
1: действительно...
0: 100-бальники переживают, остальные...
1: Другие тоже переживают,
0: ну, не
1: поверь.
0: Так сильно, поверь.
1: Поэтому...
0: Нет, переживают, но не так сильно.
1: Вот Валентин Валентинович из Санкт-Петербурга вот что нам пишет. Я считаю, что платить за достижения в учебе не надо, потому что это демотивирует на будущую жизнь. Можно договариваться о выполнении неких желаний, лучше всего нацеленных на развитие талантов. Кстати, платить за репетиторов, фанатично искать тех, кто натаскает, это тоже не вариант. Это не учеба, это про что-то другое, про амбиции родителей.
0: Никакие амбиции. Если ребенок не вытягивает предмет, а классный руководитель и... учитель по этому предмету ничего не делают, то ничего не остается, как обращаться к
1: репетитору. Репетитор натаскал на эти 100 баллов, а деньги получит и учитель, и ученик. Все здорово, да?
0: Если
1: как
0: натаскал репетитор,
1: а
0: то легко. У меня за каждого репетитора переводы денежные висят вообще-то. Ничего.
1: Ну и ты потом скажешь, вот этому учителю не платите, он здесь ни при чем.
0: Абсолютно, абсолютно правильно.
1: Но это разрушает полностью уважение к педагогу, например.
0: Не разрушает. Это будет стимулировать педагогов. Я абсолютно в этом уверен.
3: Реклама на радио «Шансон».
4: От Кавказа до Камчатки. С маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга. «Любрекс» по совету друга.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки.

0: государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Так, мы сегодня говорим о том, что стоит ли платить 100-бальникам по 100 тысяч, а преподавателям по 150. Вот пишет нам Алена из Ростова-на-Дону. Доброе утро. Я считаю, премию надо давать родителям, которые 100% платили репетиторам. Ну, вот, кстати, про репетиторов. Я считаю, что вот если доказан факт, что ученик занимался с репетитором, вклад преподавателя минимальный был в эту дисциплину, то, конечно, не надо платить преподавателю деньги.
2: Это должна быть какая-то специальная комиссия, которая...
1: Да какая комиссия? Просто скажут, что у вас был репетитор? Да, был. Вы можете это подтвердить? Да, могу. Вот репетитор,
2: вот
1: деньги за переводы.
2: Вот история.
1: Два раза в неделю по 1500 я ему переводил.
2: От моих знакомых, которые тоже живут в Подмосковье, сын... планировал поступать на географический факультет МГУ.
1: Так.
2: И последние несколько лет учебы в школе, 10-й, 11-й класс, 9-й, он занимался с репетитором по географии.

0: с учителем географии. Где справедливо? Поделился ли учитель как-то учительница русского языка? Нет.
1: Это потому, что вот еще порядок не наводили в этой сфере.
0: А наведут, ты думаешь?
1: Ну, я думаю, что конечно. Потому что если это будет вот уже прям четко, да?
0: Так вот, в Подмосковье эта история давно работает с выплатами 100-бальником. И получается, что никак это не проверяют.
1: А надо проверять, товарищ.
0: А с другой стороны, если репетитор так натаскал, то почему этот репетитор в школу-то не идет работать?
1: Потому что он столько не заработает в школе. Там надо домашнюю работу проверять.
0: Может, тогда надо освободить учителей как-то от какой-то дурацкой бюрократической нагрузки всей этой писанины.
1: Это ты сейчас
0: и оставить
1: разрушить...
0: им время на то, чтобы они действительно
1: ты
0: занимались образованием детей.
1: Министерство образования сейчас распустишь,
0: Марин,
1: своим подожди, предложением.
0: Распускать никого не надо, пусть работают. Пока надо
1: давай это...
0: место, чтобы отрицать, надо
1: свои
0: что-то предлагать.
1: Свои вот эти вот реформистские настрои пока...
0: Отрицаешь? Предлагай. Вот. Дмитрий вот пишет, а давайте начнем с того, что говорят учителя для школы, это вводный материал. Дальше делайте, что хотите. Я поддержу Марину. Нечего платить ни учителям, ни ученикам. В советском образовании не было поощрения в денежном эквиваленте. Грамоты, на крайний случай. Какие-нибудь там часы, будильник. Все. А теперь за оценки им платить надо. Это бред полнейший. У меня дочь поступила на юридический факультет. На бюджет. Отучилась, правда. Но работать в этой сфере не стала. А сын лоботряс. Как бы мы ни подходили к его учебе, ему это просто не давалось. Вот Дмитрий адекватно смотрит на вещи и на даже
2: на своих... Радио «Шансон» Костомук. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Время вертит стрелки со скоростью.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Платить или не платить? Вот в чем вопрос. И этот вопрос мы хотели бы с вами сегодня обсудить, дорогие друзья. В общем, есть предложение. Платить 100 бальником по...
2: В Подмосковье так уже делают, платят 100
1: тысяч.
2: Учителям.
1: Угу. А теперь еще, да, учителям платят. Учителям повысят до 150 выплаты. А самим ученикам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, по двум и более предметам, по 100 тысяч рублей предлагают платить. Ну, в смысле, уже платят там, да, в Подмосковье.
2: Марина пишет, считаю, что детей поощрять за 100 баллов обязательно нужно, а учителей-то за что? 2 года назад сын сдавал ЕГЭ. И то, что он хорошо сдал, полностью заслуга репетиторов. Вот. Учителя, начиная с 9 класса, постоянно детям говорили, вы не сдадите ЕГЭ, в 10 класс вам не надо. А потом те, кто пошел в 10 класс, постоянно говорили, хотите сдать ЕГЭ, нанимайте себе репетитора. Сплошные нервы и у детей, и у родителей. Когда сын сдал ЕГЭ, счастью, его предела не было. И все дети в классе тоже занимались репетитором.
1: Вот я считаю, что не должно быть так, что дети, деньги автоматически отправляются учителю, когда ребенок получает 100 баллов по двум и более предметам. Сначала должна быть какая-то, ну, комиссия, не комиссия.
2: Ну, то есть еще нанять людей каких-то дополнительных?
1: Ну, вот люди, которые эти отчисления производят там, да?
2: Как они это проверяют?
1: Они должны позвонить родителям и сказать... Ваше мнение, мы должны заплатить учителю? Он, по вашему мнению, заработал эти 150 тысяч или нет?
2: И если а ты не думаешь, родители, что родители учителю звонят, скажут, так, слушайте, дают 150, 75 тебе, 75 нам.
1: Ради бога.
2: И это коррупционная схема, изговор, понимаешь?
1: Нормально.
2: А так и будет, скорее всего, потому что наши люди готовы объединять.
1: Ладно, согласен. Ерунду предложил. Надо еще подумать.
2: Понимаешь, тут это все, что...
1: Нет, я просто за то, чтобы действительно, если репетитор, это заслуга репетитора, значит, учителя ничего не должны в этой ситуации
2: получить. Ну, это никак не проверишь, понимаешь?
1: Ну, надо проверять, надо подумать, как это проверить.
2: Мне нравится сообщение от Валентины. Доброе утро, друзья. О каких 100 баллах идет речь? Вчера общалась с мамой пятиклассника. Им стихи задают только прочитать. Прочитать нужно и то в сокращении, те или иные тексты классиков, которые учат добру и любви к родине. Как можно читать это в сокращении? Таблицу умножения не задают зубрить, как нам. Разбуди меня в 51 год, я расскажу вам эту таблицу умножения, пишет Валентина. Они к ней полгода подходили, лишь потом всю целиком показали, как целое, что это целая таблица. Что с образованием? Система тестов вообще ведет страну что-то превращается в тупое, еще тупее. Надеюсь, в ближайшее время что-то начнет меняться и будет фундаментально и глубоко, как при советской системе преподавался. И русский язык, и математика, и литература. В общем, Валентина негодует.
1: Нет,
2: но
1: все,
2: на самом деле...
1: все понимают, что надо возвращать, конечно, советскую систему образования. Все
2: но
1: это понимают.
2: Уже много денег
1: просто
2: потратили.
1: Пока уже не знают, как это сделать. Да, но
2: Эдуард,
1: я думаю...
2: пишет мне, Марина, не подкидывай бизнес-идей про эти сговоры с оценками.
1: Так, учителям платить надо, считает Татьяна. Стимул хороший. А вот детям платить не надо. Объясню. Если ребенок будет рассчитывать на выплаты, то что-то пойдет не так и не доберет 1-2 балла. Это для ребенка будет дополнительный стресс. Сначала до экзаменов, потом еще и после. А они хоть и взрослые, но все равно еще дети. И вот эти вот несбывшиеся мечты, так себе удовольствие в конце 11-летней гонки за оценками.
2: В том-то все и дело. Так самое главное, сейчас начнутся история с выпускными, мы с вами поговорим, сколько вы сдаете денег на выпускной, на подарки учителям. Вот эти 100 тысяч, как бы, знаешь, они, если вот это вычесть, там останется это 1020 ученику на что-нибудь, на кроссовочки.
1: Да.
2: И на игрушечки.
1: Мне еще все кроссовочки за 20 тысяч.
2: Алексей.
1: А ты не видел, что есть кроссовочки и за 2,5? Ну вот, обращай чаще на них внимание, Марина. На сапогах.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, тема очень важная, пишет нам Елена. Надо в первую очередь убирать тех, кто уничтожил нашу систему образования. Ну, а по поводу денежного поощрения, тут уже все индивидуально. А что индивидуально, Елена? Вы поддерживаете денежное все-таки поощрение учителей и учеников 100-бальников? Или не поддерживаете?
3: Мне понравилось сообщение от Ивана. Привет, радио Шансон. Если учителям доплачивать за 100-бальников, тогда нужно их штрафовать за тех, кто не сдал. Вот это прикольно.
2: Ничего прикольного.
3: А почему
2: мы
3: нет?
2: Мы так и не договаривались. Тогда никто не будет работать учителями, Марина, если будут еще и штрафовать там. Нет,
3: ну, это вообще говорят, что сейчас действительно особо не затащишь людей, потому что работа сложная.
2: Сложная. Екатерина пишет, я против оплаты учителям и детям. Школьная программа не предусматривает полноценную подготовку к ЕГЭ, а некоторые учителя не такие уж и профессионалы в своей сфере. У меня ребенок в 11 классе, и за последние 5 лет на репетиторов было потрачено столько денег, что можно было бы оплатить 2 высших образования. И при чем тут вообще учителя? Может, родителям надо все-таки доплачивать за то, что они свои средства тратят на детей, предлагает Екатерина. Я тоже, ну, кстати.
3: В смысле доплачивать родителям, чтобы
2: вот
3: платить
2: вот
3: за детей? Вы
2: идеальная схема.
3: Что ли?
2: Все, я придумал. Так. Идеальная схема. Если вы нас сейчас там слышите, администрация Подмосковья, слушайте внимательно. Короче, деньги
3: ты
2: получают.
3: Ты же прописан в Москве, тебе какая разница?
2: А они же там, это в Москве же пока не платят. Раз это все Подмосковье заварило, пусть они теперь эту кашу и расхлебывают. В общем, смотрите, деньги должны получать 100 тысяч ученик, 150 учитель, 200 родителей. А? Как
3: да.
2: Схемка?
3: Нереально.
2: Кто за, ребят, напишите.
3: Фантазии.
2: Напишите, кто за.
3: Фантазии.
2: Ну а почему? Родители
3: фантазер.
2: Тоже, родители тоже участвовали. Родители,
3: конечно, участвовали.
2: В этом
3: участвовали. Но это наши дети, это для их же благ. Почему,
2: ну, и почему бы не компенсировать
3: платить
2: немножко на репетиторские затраты?
3: Ну пусть
2: почему
3: тогда это будет не деньгами, Артем. Пусть это будет скидка на кварплату. То есть пусть как
2: хорошо,
3: бы
2: давайте квартирами расплачиваться. Я только за. Автомобили тоже принимаем, да.
3: Рита нам пишет, здравствуйте. Все, никому ничего платить не надо. И учитель, и ученик уже получили свою минуту славы. А ученик еще и возможность поступить в тот вуз, какой желает. С какой стати ему платить? Рита, я с вами согласна абсолютно. Потому что это что вообще такое?
1: Ох, вы жадины, говядины, соленые огурцы.
3: Нет, слушай, хорошо, Артем, раздавать чужие деньги, но ты имей в виду, что это те деньги, которые повысятся цены на еду, повысятся налоги,
2: какие
3: повысится кварплата, повысится бензин.
2: 30 человек, что у тебя повысится-то?
3: И все это вот денег всем там раздадут.
2: Да вот ты умножь 30 на 100 тысяч, что там у тебя повысится-то? С 3 миллионов, ну вот 3 миллиона вы раздали этим ученикам.
3: Вот это ты считаешь, математика, конечно, твой конек.
2: А
3: можно
2: что,
3: репетитора Демина нанять?
2: 4,5 миллиона раздали учителям.
3: А что, это не деньги?
2: Это копейки, Марин. Это копейки.
3: А если это к этой программе присоединяться,
2: вся страна,
3: все регионы. И ты
2: считаешь, это повлияет на рост цен в супермаркетах?
3: Да,
2: ты серьезно?
3: Я считаю так.
2: Ты серьезно сейчас?
3: Так, ладно.
2: Ты считаешь, что 10 миллионов розданных рублей...
3: У нас огромная страна,
2: рублей,
3: Артем.
2: Вот именно.
3: У Подмосковье
2: нас
3: это всего лишь
2: богатая и самая лучшая,
3: да,
2: страна
3: ты
2: в мире.
3: Что
2: я считаю,
3: кадр
2: ученикам деньги платить нужно, они это заслужили, пишет Ирина, а вот учителям не нужно. Потому что в большинстве случаев хорошие баллы — это заслуга репетиторов. То есть учитель в школе знаний не давал, а деньги получил. И это несправедливо. Пишет Ирина. Да, я об этом же говорю. Только надо доказать тот факт, что был репетитор и что он оплачивался.
3: Репетитор, вот смотри, платят, да, они налоги?
2: Да.
3: Или им просто переводят?
2: Конечно, платят. Чаще, ну, всего платят это самозанятые репетиторы.
3: Ну, все,
2: чаще
3: хорошо
2: всего, да.
3: Наталья пишет, мою школьную новость...
2: А ты сейчас как это, из ФСИНа прям?
3: А я оттуда, да.
2: Поговорю.
3: Мою школьную юность в школе были контрольные, очень важные. Задание открывалось прямо на уроке при детях. И это контрольные были, прежде всего, оценка работы учителя. А вот когда моя дочь училась, то ей тоже постоянно говорили, вы не сдадите ЕГЭ. Дополнительные консультации, как у нас, никто не проводил. Верните нашу советскую школу, пишет Наталья. Ну, нереально вернуть сейчас советскую
2: реально
3: школу.
2: Реально. Надо просто, чтобы
3: пока
2: нужные
3: все будут говорить, что да, детям надо доплачивать, учителям надо доплачивать.
2: Школу,
3: ничего не...
2: советскую
3: это уже
2: школу
3: называется
2: вернуть. Реально.
3: Коммерциализация всего.
2: Просто должно быть принято волевое решение несколькими товарищами из Министерства,
3: ну,
2: образования.
3: Подожди,
2: они
3: вернем мы
2: сказать,
3: советскую систему образования. О каких доплатах тогда пойдет речь?
2: Не будет никаких доплат.
3: Ну так и хорошо.
2: Просто
3: что мы тогда 2 часа обсуждаем?
2: Даешь. каждому даешь пятилетку за 3 года. Так, Юля пишет: доброе утро. А ведь действительно многие родители начнут требовать с сада возмещения за репетиторство, да еще за то, что еда, одежда и прочее было-то потрачено на детей. В ходе требований раздерутся собственными детьми. Очередное яблоко раздора для российских семей, ну пишет Юля. Но я думаю, что, конечно, до этого дело не дойдет. Это все какие-то такие совершенно нереальные
3: Марусь вещи. Пишет: Марина права, детей надо поощрять поездками и путешествиями по России. В наше советское школьное время за отличную учебу не платили детям, а за хорошую работу по уборке винограда нам платили,
2: помню, да.
3: А еще лучших путевкой от колхоза по Союзу поощряли. Причем поощряли и за работу, и за учебу. Так я побывала по путевке в Кисловодске и вообще посмотрела страну.
2: Ладно, пишет, дорогие Марусь, друзья, спасибо вам огромное. Как вы понимаете, мнений очень много. 50 на 50 мнений разделились. Платить учителям, ученикам не платить. В любом случае, выбор и решение — это не за нами уже, как бы, да?
3: К счастью, мы таких решений важных не принимаем.
0: На радио «Шансон» реклама.
4: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки «Тикс-фри» – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С «Тикс-фри» ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
5: «Тикс-фри» – 90 дней без блох и клещей.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности. Семейная команда. Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
15: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
17: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Среда на календаре, 13 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня оптимизм будет вашим главным помощником. Отсутствие страха потерпеть неудачу очень поможет вам в работе. А совет не о песне «Ау» Александра Розенбаума.
2: Тельцы, сегодня вам нужно контролировать свои эмоции. Ведь возможны конфликты, причем на пустом месте. А ваша песня в этот день по клавишам Алены Петровской.
1: Близнецы, избегайте сегодня случайных знакомств. В эту среду лучше сосредоточиться на рабочих делах. Ваша песня – это Лена Виктор.
2: Раки, в личной жизни у вас может появиться хороший шанс что-то изменить. И сегодня идеальный день для того, чтобы принять важное решение. А настроение этой среды ловите в песне «Застольная» Таисии Повали.
1: Львы, с вами сегодня могут обойтись достаточно резко. Стоит минимизировать контакты с коллегами. А ваша песня в этот день «Девочки, он занят» Тамара Кутидзе.
2: Девы, избавьтесь от старого и ненужного. Пора устроить дома генеральную уборку. Весна требует обновлений. А настроение ловите сегодня в песне «Рубашка». Парень Евгения Григорьева.
1: Весы, смело беритесь за самые трудные дела. Верьте в свои силы, и у вас все получится. Ваша песня «Мамины подружки» Михаила Круга.
2: Скорпионы, хороший день для публичного выступления, и она пройдет успешно. Начальство вами довольно, и самое время попросить прибавки к зарплате. Ваша песня в этот день «Гуси» Алексея Петрухина.
1: Я бы все равно не рискнул просить ничего. Так, стрельцы, вас ждут приключения и неожиданные знакомства. Ваша песня в этот день «Все пройдет» в исполнении Владимира Ждамирова.
2: Козероги, дела, которые вы начнете на этой неделе, будут удаваться и порадуют вас своими превосходными результатами. Настроение ловите в песне «Голь перекат». Вики Ветер.
1: Водолей, этот день станет одним из самых лучших в этом месяце. Сегодня возможны самые невероятные подарки от Вселенной. Верьте в себя, и все получится. Ваша песня «Как же я соскучился» Сергея Куренкова.
2: Рыбы, очень скоро судьба предложит пойти на обдуманный риск и поможет добиться вам успеха. На работе накопились вопросы, которые решить под силу только вам. Не слушайте советы окружающих, а ваша песня сегодня «Дурак ты, Вася», группа «Лесоповал».
1: Радио «Шансон» всем желает легкой музыкальной среды, но и в следующем часе будет чечеточка. Готовьтесь.

0: слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
3: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональный, дом 15. Ждем всех желающих.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Ситуация на Ближнем Востоке может привести к резкому подорожанию пшеницы и кукурузы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз Росконгресса. Речь идет о том, что урожаи этих продовольственных товаров напрямую зависят от азотных удобрений, котировки которых связаны с ценой природного газа. Из-за иранского кризиса он серьезно подорожал. Как отметили эксперты, по всему миру уже начался процесс сокращения посевных площадей под пшеницу и кукурузу. При этом может ощутимо подешеветь соя, потребность которой в азотных удобрениях практически нулевая. Гидравлические испытания тепловых сетей начались в Москве в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства. Работы проводят ежегодно в рамках подготовки к очередному отопительному сезону. В этот раз специалисты должны будут проверить свыше 19 тысяч километров сетей, чтобы убедиться в их готовности к холодному времени года. Для проведения испытаний с сегодняшнего дня в столице начинают планово отключать горячую воду. Максимальный срок составляет 10 дней при законодательном нормативе в 14 дней. Специалисты ищут потенциально ненадежные участки сетей и восстанавливают их, чтобы зимой горожане получали бесперебойное теплоснабжение. Более четверти россиян заявили, что их работа предполагает командировки. При этом каждый месяц в рабочие поездки отправляются 4,5% граждан, 10% – 1-2 раза в квартал, 13% – 1-2 раза в год, сообщает газета «Ру». Из тех, кто отправляется в командировки, подавляющее большинство ездит в другие российские регионы, почти 18% – в другие города внутри своего родного региона и около 9% – за рубеж. В целом россияне относятся к командировкам благожелательно, так как любят путешествовать. Некоторые с радостью едут только в определенные места. Против деловых поездок высказались 36% респондентов. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Чечеточка» присылайте веселые и креативные рифмы в Макс и получайте подарки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дюмин или Дымова?
2: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
1: А вашей жене?
2: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла. Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Россия проводится в статусе чемпионата России. За уикенд на трассе Moscow Race выступит 200 автомобилей. Там будут различные классы и суперкары, Lamborghini, Mercedes. Праздник скорости для всей семьи с развлечениями, вкусной едой и невероятными схватками на трассе. Нужно просто позвонить нам по телефону 223-5550.
1: И ответить правильно на вопрос.
0: Код города 495. Если вы в Москве, в Подмосковье, понимаете, что в эти выходные вы готовы отправиться на гонки, звоните.
1: Звоните прямо сейчас.

0: на радио «Шансон».
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лапаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лапаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

по дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

0: Утренний прогрев на радио «Шансон».
1: Ну что ж, кого мы сегодня прогреем с тобой, Марина?
2: Нам дозвонился Илья из Москвы, который очень хочет посмотреть российскую серию «Кольцевых гонок».
1: Так, Илья, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Действительно хотите посмотреть на «Кольцевые гонки»?
3: Действительно.
1: А у вас, вы давно, вы увлечены этим видом спорта? Или это вот для вас будет такой первый опыт?
3: Нравится смотреть.
1: Нравится смотреть. Есть любимый гонщик у вас, за которого вы болеете? Может быть, в Формуле 1, там, я не знаю.
3: Алексей.
1: Кто?
3: Они все любимые.
1: Все любимые. Прекрасно. Смотрите, тогда мы сейчас вам зададим вопрос и три варианта ответа. Если выбираете правильный вариант, то отправляетесь смотреть на гонки. Итак, вопрос зачитывает Марина Дымова.
2: Итак, вопрос такой. Почему у гоночных автомобилей жесткая подвеска? Первый вариант. Чтобы машина меньше раскачивалась в поворотах при резких торможениях и быстрее ехала по прямой.
1: Второй вариант. Чтобы лучше передавать пилоту информацию об автомобиле и его поведении на треке.
2: И третий вариант. Чтобы резче трогаться на старте без провалов и клевания носа. Короче, жесткая подвеска, зачем?
1: На самом деле все три варианта вот прям вот хорошие. Я бы вот выбрал бы все три.
2: Но нет такой опции.
1: Но такой опции нет, да. Нужно выбрать только один. Как вам кажется, все-таки какой вариант правильный?
3: Я думаю, первый.
1: Чтобы машина меньше раскачивалась в поворотах при резких торможениях и быстрее ехала по прямой.
2: Ну, а как это связано? Никак не связано.
1: Почему просто... не связано?
2: Ну, не так это.
1: Ну, как не так?
2: Ну, я просто пытаюсь как-то подсказать, как будто не подсказала, понимаешь?
1: Короче, вам сейчас Марина подсказывает, но как бы не подсказывает. Но я бы на вашем месте подумал бы, да, еще.
3: Я думаю, наверное, первый.
1: Какой вариант?
3: Первый.
1: То есть вы считаете, что чтобы машина меньше раскачивалась в поворотах при резких торможениях и быстрее ехала по прямой, да?
2: А пилот тогда тут при чем?
3: Давайте тогда второй.
2: Так вот...
1: Все-таки второй.
2: Так второй или
1: первый? Так второй или первый? Ну, давайте. Раз, два, три. Какой вариант?
3: Первый.
1: Так, давайте еще подумаем.
2: Жесткая подвеска, чтобы... Вот вариант, смотрите, чтобы резче трогаться на старте.
1: У нас нету времени, у нас нету времени. Давайте уже...
2: Ну, не первый.
1: Ну, не первый, короче. Илья.
3: Второй.
1: Ну, все, второй, конечно.
2: Что у нас не первый?
1: Что вы тут мучаете нас, мучаете.
2: Илья, ну, хоть вы гонки посмотрите,
1: а ты тоже вопросы выбираешь. Давай полегче выбирай вопрос.
2: Завтра ты будешь выбирать вопрос.
1: На какой цвет можно трогаться на светофоре? Ну, что-то попроще, ребята.
2: Российская серия «Кольцевых гонок» получает два билета в Волоколамский район уже в эти выходные. Поедет у нас Илья из Москвы.
1: Поздравляем.
0: Три, два, один, поехали!

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Итак, это «Чечеточка» на радио «Шансон». И сегодняшняя наша «Чечеточка» будет посвящена новости про москвичей, которые начали покупать гаражи. Но не для машин.
2: Гаражи,
1: не
2: а для гаражи машин, для, да, вместо квартир. Причина простая. Цены на боксы в разы ниже жилья. Находятся они иногда вполне приличных районах столицы. Правда, официально прописаться в таком помещении нельзя. Прописаться нельзя, но жить можно. И поэтому у нас есть первая строчка, которая должна вдохновить вас на классные веселые частушки.
1: Приз невероятный сегодня.
2: Что за приз?
1: Едвига Карловна сошла с ума.
2: Так.
1: Она притащила мясорубку.
2: Мясорубку?
1: Мясорубку.
2: Едвига Карловна чудесная.
1: Не ручную. Как ты могла бы подумать?
2: Не из Советского Союза, не которая привинчивается к столу.
1: Нет, не такую.
2: Кстати, мировая была мясорубка.
1: Ты представляешь, чем она была мировая?
2: Ну, она все могла бы мясорубить.
1: Да, если 100 килограммовый мужик ее крутил, тогда да. А женщина хрупкая только могла там какую-то нежную кусочек
2: мяса. Ой, это отдельная
1: мяса.
2: Тема для разговора, кстати. Была ли у вас такая мясорубка, и как вы с ней справлялись? Но
1: у
2: нет.
1: Всех была такая мясорубка.
2: Первая строчка нашей чечеточки, знаешь, какая будет, Артем?
1: Так, ну если мы говорим про гаражи и про гаражи для проживания, то первая строчка у нас, я так думаю... Переехал дед в гараж,
2: гениально,
1: предположу.
2: Да, предположу. Именно так мы и придумали с Едвигой Карловной.
1: Итак, друзья, первая строчка. Переехал дед в гараж.
2: Продолжайте весело, креативно, оригинально, необычно, нестандартно. И чтобы это все было в рамках приличия, нас слушают дети. Переехал дед в гараж.
1: И мы, конечно, боремся за мясорубку. Плюс 7909-955-1030. Отправляйте на все работающие мессенджеры. Но преимущество, конечно, на мессенджер Макс.
2: Пока делайте громче. Михаил Круг для вас.
1: Марина танцует. Ее любимая песня «Мышка».

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Но прежде чем мы перейдем к «Чечеточке», я расскажу вам про шикарный концерт, который уже совсем скоро состоится в Москве, буквально завтра.
2: Так, ну рассказывай.
1: Завтра же, сегодня
2: 13 мая, все, да, правильно, завтра.
1: Да, завтра. Итак, завтра «Живой звук», звезды эстрады шансона, хиты, новые песни. Алла Рид, естественно, и звездные дуэты с Евгением Кемеровским, Алексеем Петрухиным, Сергеем Любавиным, Александром Добронравовым и Евгением Григорьевым. Все это уже завтра. Концертная программа «На перекрестке между строк», и концерт состоится в Центре исполнительских искусств. Приходите обязательно, вам все очень понравится. Эта информация для лиц старше 12 лет. Ну а теперь к нашей «Чечеточки», к
2: нашим частушкам. Егорыч и Семенов уже здесь, готовы, да, исполнить здесь ваши шедевры. А накану у нас мясорубка от Лидии Карловны.
1: Да, я сразу хочу вас предупредить, дорогие друзья, когда вы сочиняете, то не надо рифмовать слово «гараж». Вообще не надо его рифмовать.
2: «Мираж» рифмуйте. И «антураж»,
1: да,
2: тоже
1: «мираж»,
2: хватит.
1: «Кураж» и «антураж», он уже везде. Вы сделаете так. Первая строчка «переехал дед в гараж». Вторую «любую». Третью не рифмуем вообще никак, а четвертую рифмуем со второй. И все. Это я вас учу сочинять чечетки.
2: Видите, какие тут советы от бывалых рифмоплетов? Ну давай, Егор Семенов хотят петь.
1: Давайте. Понятно, первую, третью и первую со второй не рифмуйте. Вот и все.
2: Переехал дед в гараж, созывает всех Наташ. Дед продвинутый тут был, Турцию боготворил. Туся собрала с гор калину.
1: Да, как обычно. Так, следующее. А переехал дед в гараж, чтоб пожить без бабки. И начался у него кураж, лихо тратит бабки.
2: О, Марго впервые нам пишет, с почином вас.
1: Да.
2: Но надо бы рифму еще добавить.
1: Да, бабки с бабками рифмовать.
2: Переехал дед в гараж, а бабуля в хате. Ловит каждый день кураж, каждый вечер пати. Это от Юли. Пати у дедули.
1: Нормально, Юля, хорошо. Так, следующая от Натали. А переехал дед в гараж, а бабуся в баньку. И теперь они вдвоем не платят коммуналку. Вот о чем я говорил.
2: Советы
1: идеальная,
2: от Наташи.
1: Идеальная чечетка. Только вторая, четвертая строчка рифмуется.
2: Переехал дед в гараж, это точно не мираж. Теперь квартира личная, жилье вполне приличное. Опа! Это от Илюши.
1: Ну и еще одну от Натали. Переехал... А, это все, мы уже спели. Это про Натали два раза было. Извините. Так, ладно, друзья, продолжаем сочинять. Еще будет время попеть ваши частушки и подвести итоги, вручить приз. У нас на кону сегодня мясорубка. Первая строчка «Переехал дед в гараж». Продолжайте сочинять.
0: На радио «Шансон» реклама.
3: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
4: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат «Тикс-Фли» – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. «Тикс-Фли» отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка «Тикс-Фли» защищает на целых 90 дней.
5: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
6: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум – лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность» 0+.
9: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
10: Каждый преступник совершает ошибки.
11: Я говорила.
12: Один метод.
13: Букеты, конфеты.
14: Следственный комитет.
12: Ни одной зацепки.
14: Что само по себе подозрительно.
11: Да.
12: И два капитана.
15: Я капитан полиции.
16: А я чудак.
12: Новые серии.
17: И вот тут...
11: Что?
17: Что-то произошло.
12: Вечерний детектив.
17: Свежий.
12: В четверг и пятницу. 18:10.
18: Отлично.
12: На канале ТВ-центр.
19: Я знаю, что произошло.
20: Возрастное ограничение 16+.
21: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
22: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
23: Дымова и Демин на радио.

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Как-то сложно оказалось-то все.
2: А мы можем никого не выбрать?
3: Слушай, ну по факту вот я не вижу ни одного претендента, который бы точно заслужил сегодня однозначно победу. И прямо...
2: Во-первых, ты сегодня всем преподал невероятный урок.
3: Ну, люди хотя бы стали хорошо сочинять сейчас.
2: Ну, хорошо, но не смешно.
3: Ну, не смешно, согласен. Не для этого мы все это делали. Ну, ладно. Так.
2: Ну, давай, ладно, попоем и решим,
3: что делать дальше. Давайте попоем.
2: Мясорубка — крутой подарок.
3: Вообще крутизна.
2: Вот бывают эти частушки на разрыв, что мы хохочем, и прям это весело и здорово, и думаешь, вот достоин человек этого подарка. А сейчас я понимаю, что как-то все...
3: Да, тяжело. Ну ладно, хорошо. Что есть, то есть, как говорится.
2: Переехал дед в гараж, остановка... обстановка, антураж, палатка, удочки, моторка, не хватает бабки только.
3: Вот да? Что-то плохо спела. Давай еще разочек.
2: Хорошо.
3: Что ты растерялась?
2: Я разнервничалась.
3: Разнервничалась, давай.
2: Переехал дед в гараж, обстановка, антураж, палатка, удочки, моторка, не хватает бабки только. Этот Александр.
3: Ну и хорошо, что бабки там нет, он же не для этого.
2: Переехал.
3: Переехал дед в гараж от сварливой бабки, в спешке даже позабыл забрать из дома тапки. Опа!
2: Слово «тапки», оно всегда смешное.
3: Да, тапки рулят вообще.
2: Ольга.
3: Давай.
2: Переехал дед в гараж, бабку брать с собой не стал, бабка не расстроилась, в хостеле пристроилась.
3: А переехал дед в гараж, в авто, автопомойку перевез.
2: Давай я тебя спою как надо.
3: Не, у нас времени нет.
2: Да?
3: Да, уже 45 секунд осталось. Ну давай спою любую еще одну.
2: Переехал дед в гараж и почуял вольную, только вот не рассчитал на бабку недовольную.
3: Ну, что-то ну в общем, да.
2: Давай сегодня отставим в нашем...
3: Мясорубку на завтра.
2: В черный ящик.
3: Завтра мясорубку. Сегодня, ну и видите сами, друзья, ну правда, не из чего выбрать.
2: Ни хихоньки, ни хахоньки.
3: Тяжело. Насколько хорошо было вчера... И настолько не очень весело и смешно сегодня. Но это не страшно, это нормальный процесс.
2: Может быть, просто первая строчка не вдохновила вас достаточно.
3: Возможно, новость была не слишком удачно подобрана. Завтра подберем что-нибудь повеселее и посмешнее.
2: Артем, спасибо за прекрасный эфир. Вам, дорогие радиослушатели, тоже спасибо. Завтра в четверг в 7 утра вернемся.
3: Угу.
2: Артем Демин, Марина Дымова.
3: И Марина Дымова, да. Друзья, всех обнимаем. Хорошего дня, удачи, пока-пока.
2: Тренируйтесь сочинять стихи.
4: Разлетелись, как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит тишина: оглянись, ведь она же красивая. Если мимо пройдешь, сотню раз пожалеешь о том, а с огнем.

рисую тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Повышение налогов для граждан и заморозка вкладов в России не рассматриваются. Это фейки, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов. По его словам, основные изменения в налоговой системе уже приняты. Министр подчеркнул, что экономике сейчас требуются другие меры. Нужны условия для устойчивости финансов и роста доходов людей. Силуанов добавил, что результаты охлаждения российской экономики уже проявляются. Инфляция снижается, сокращаются процентные ставки. Девятиклассники будут сдавать обязательный устный экзамен по истории с 2028 года. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он добавил, что введение аттестации обсудят с учителями, школьниками и экспертами. Музаев отметил, что ведомство заранее предупреждает о грядущих изменениях за 2 года. Новый формат экзамена никогда не станут делать слишком сложным, чтобы не вызвать отторжения. Музаев подчеркнул важность того, чтобы предмет любили и хотели знать хорошо. В Госдуме надеются на увеличение числа выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ по информатике и физике. Об этом рассказала член Думского комитета по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко. Депутат сообщила, что в России была проведена серьезная профориентационная кампания по привлечению молодежи на специальности IT-направления, а также технического и инженерного профилей. Кроме того, с этого года ребята, поступающие на педагогические специальности, сдают и профильные экзамены. Например, если ученик планирует стать учителем физики, то ему придется сдать физику. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халинстронг» – двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Желание, конечно, это хорошо. Это первый шаг к тому, чтобы что-то изменить в своей жизни и в своей реальности. Но этого мало. Нужно

0: Реклама.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУУ. Стань лучшей версией себя.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: От Кавказа до Камчатки. С маслом Любрекс. Все в порядке. От Сибири и до Юга. Любрекс. По совету друга.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Но прям-таки настоящая драматургия. Что с тобой? Как же я? Почему ты поедешь на морской фестиваль «Бархатный шансон», а я нет? Без тебя все, жизнь не та. А тут из кармана достаешь вторую путевочку, и все, счастье, радость. И вы понимаете, да, о чем я говорю? Правильно, Средиземное море, отель «Титаник Делюкс», гольф, билет, Турция. Любимые артисты: Алексей Петрухин, Сергей Лебавин, Михаил Бублик, Михаил Шафутинский, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно, Федя Карманов и другие наши драгоценные будут там, и вы, счастливчики, которые зайдете на сайт radioshanson.ru, там подробности найдете, информация для лиц старше 12 лет. А как время мы проводить будем, это вы потом расскажете, после 30 октября.

и меня. Он со мною кутил по ночам, мелочишкой последней звеня, и к безделью меня приучал человек, не любивший меня. Он твердил мне: талант пустяки.

самим человек, не любивший меня. Если б не был он мною самим, человек, не любивший меня.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Китайский автопром захватывает планету. Это уже не новость, но ретрограды по-прежнему продолжают заглядываться на автомобили из Европы. И сегодня я расскажу, какие из привычных марок можно купить у нас по цене китайских. Конечно, все они будут ввезены по программе параллельного импорта, не будут иметь гарантий, и на это стоит обратить пристальное внимание. Самыми доступными станут кроссоверы от Volkswagen. Модели Тару, Тирок и популярный Тигуан можно купить в диапазоне от 3 до 4 миллионов рублей. Чуть дороже оценивают продукцию Audi. Модели Q2 и Q3. Стать обладателем таких можно за 4 и 4,5 миллиона рублей. Традиционно особенной любовью у нас пользуются Мерседесы и BMW. Самый маленький кроссовер GLA с трехлучевой звездой на капоте обойдется в 5 400 000 рублей, а BMW X1 окажется на 100 000 дороже. Это самая любимая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

А ведь на самом деле Вика Цыганова права, когда выбор обширный, когда столько всего и на прилавках, и в жизни, и на дороге, предположим, три пути, а все теряется. Богатырь, стоящий на этом распутье, куда же двинуться? Мы тоже не исключение, тоже начинаем «троить», в кавычках скажу я. Но в любом случае слушайте свое сердце, слушайте шансон, и тогда ваше движение, ваше направление будет всегда верным.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Руки касаются невидимых клавиш инструмента, губы касаются тех самых слуховых рецепторов, издавая звуки, и вообще все происходит красиво, когда стройный ряд голосов поет вместе со звездами радио «Шансон» наш гимн.

0: Samsung Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Костомукше жители выбирают место для прогулок. Разрыв в голосах между Светлым и Утиным берегом заметно увеличился. Напомню, в России сейчас проходит онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства в рамках формирования комфортной городской среды. В Костомукше пока голосуют не слишком активно. Проект «Утиный берег» набрал 149 голосов, проект «Светлый берег» втрое больше – 439. Жителям напоминают, что для получения финансирования на один из этих проектов необходимо собрать 3000 голосов. Подробное описание проектов и ссылка для голосования размещены на портале госуслуги. Заболеваемость в Карелии заметно снизилась. За неделю к медикам обратились чуть более 3000 человек. Уровень заболеваемости РВИ и гриппом сегодня существенно ниже эпидпорога – на 33%. При этом болеют меньше во всех возрастных группах. По сравнению с предыдущей неделей, число заболевших снизилось сразу на 18%. Несмотря на общее эпидблагополучие, один класс в Медвежьегорском районе из-за повышенной заболеваемости все же ушел на карантин. Два случая клещевого боррелиоза выявили в Карелии. По информации Роспотребнадзора, оба пациента обратились за медпомощью после присасывания инфицированных клещей. Всего с начала сезона к медикам республики с укусами клещей обратились 458 человек, треть – это дети. И только за минувшую неделю от клещей пострадали сразу 245 жителей. Наиболее активно клещи в 15 районах региона, в том числе в Костомукше и Петрозаводске. Для защиты от клещевого энцефалита прививки получили более 20 тысяч человек, половина из них – это дети. Пенсионеров предупредили о новой схеме аферистов. В Карелии мошенники звонят пожилым жителям, представляются чиновниками и под видом вручения наград выманивают номера пенсионных удостоверений. Злоумышленники действуют по стандартной схеме, называют конкретный кабинет в администрации, а затем под разными предлогами пытаются получить личные данные пенсионера. Власти призывают жителям немедленно прекращать подобный разговор, не сообщать по телефону личные данные и проверять информацию через официальные каналы. О подозрительных звонках следует сразу сообщать в полицию. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер сегодня будет южный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 16 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
4: Обидно бывает они, но вчера ты ушел.

Да, идти навстречу друг другу, это, знаете ли, не просто так. Усилия нужно прилагать. Ведь мы какие-то себе придумываем сложности, трудности, и потом в этом своем мирке живем, а наш визави понять не может, что происходит. Так бывает. Лучше слушайте музыку и не забивайте голову всякой ерундой. Всем привет!

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

История стара, как мир. Ирина Круг и Никита Осин нам ее рассказали. Вначале кажется, что все будет так, как ты захочешь. Никто ничего никогда не узнает, но решение ты принял вчера, а страдаешь сегодня. Вывод. Каждый архитектор своего счастья и кузнец несчастья. Выбирайте, какая профессия вам ближе, но суть одна, и она ясна. Поэтому что? Отбросим иллюзии. Мы делаем сегодня свое завтра. Ирина Аллегрова тоже подумала, и с угонщицей все у нее сложилось.

Ставки, господа, сделаны, и узнаем результат уже 14 мая. Алла Рит и Алексей Петрухин, кстати, этот дуэт, а еще Алла выйдет в дуэте с Сергеем Любавиным, Александром Добронравовым, Евгением Григорьевым, Евгением Кемеровским, а может быть еще что-то будет, потому что именно в этот день, 14 мая, состоится новая сольная программа, премьера, ее презентация от Аллы Рит на перекрестке между строк. Все это будет проходить в Центре исполнительских искусств. Информация для лиц старше 12 лет. Есть возможность у вас это мероприятие посетить. Наше дело вас проинформировать.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум – лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
4: Каждый преступник совершает ошибки.
5: Я говорила!
6: Один метод.
7: Букеты, конфеты.
8: Следственный комитет.
6: Ни одной зацепки.
8: Что само по себе подозрительно.
5: Да.
6: И два капитана.
9: Я капитан полиции.
10: А я чудак.
6: Новые серии.
11: И вот тут...
5: Что?
11: Что-то произошло.
6: Вечерний детектив.
11: Свежий.
6: В четверг и пятницу. 18:10.
12: Отлично.
6: На канале ТВ-центр.
13: Я знаю, что произошло.
6: Возрастное ограничение 16+.
14: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

самые приятные моменты мы стараемся продлить максимально. Но вы не забывайте, у нас у каждого всего-то 1440 минут ежедневно. И как вы их тратите? Вот здесь большой вопрос. Попробуйте, распишите. Составьте этот временной пирог.

0: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Роспотребнадзор опубликовал перечень регионов с высокой угрозой заражения клещевым энцефалитом. Субъекты сгруппированы по федеральным округам, сообщила пресс-служба ведомства. Так, в Центральном федеральном округе эндемичными признаны Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области. На северо-западе в зону риска попали Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская области, республики Карелия и Коми, а также Санкт-Петербург. Ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали гражданам при посещении леса надевать защитную одежду и проводить регулярный осмотр. Двойни в России в первом квартале этого года чаще всего рождались в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба социального фонда. В то же время самое большое число троен зафиксировано в Ивановской, Кировской, Запорожской и Самарской областях, а также в столице. В соцфонде напомнили, что при одновременном рождении двух или трех детей семьям предоставляют повышенную поддержку. В частности, родители получают увеличенное пособие по беременности и родам, более высокий материнский капитал, а также выплаты при рождении на всех детей. Около 16 тысяч объектов энергетики привели в порядок после зимнего сезона в Москве. Это более 1000 зданий трансформаторных подстанций, свыше 13 тысяч вентиляционных шахт-коллекторов, а также более 500 газорегуляторных пунктов и порядка 1000 центральных теплопунктов. Специалисты их промыли и покрасили, провели техническое обслуживание и ремонт. Кроме того, благоустроена прилегающая территория. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

и ко мне не лезь. Слава Богу, силы и деньжонки есть. От лихой удачи я не уходил. Был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду.

0: Ты парень в доску свой и тоже пьешь когда-то до упада.
1: Извозчики, они же ямщики, был люд крутого Норова, как говорили раньше. И в одном из регионов наш необъятный, точнее в Курске, когда Даль собирал свои слова и словарь его... немножечко так оставили без личного скарба и даже чуть-чуть набуцкали. Факт зафиксированный, и написал он: «Акуряне, ямщики в частности, народ хамоватый и вороватый». Факт зафиксирован, ну а что? Сейчас времена другие, очень многое изменилось. Всем желаю здравствовать, господа хорошие. Вы на волнах душевного, у микрофона Денис Денисов.
2: Я бы мало в жизни что понял, и без понта бы не пел с грудью.

0: Девчонки, мальчишки, хорошо-то как в компании Радио Шансон. Хочешь дела делай, хочешь отдыхай, хочешь песни пой, и тебе ответят, будут вторить, а не просто стучать по батарее, потому что песня душевная, хорошая. В общем, всем чудесного дня, и чтобы ваши желания и задумки обязательно осуществились.
1: Через тернии к звездам, через радость.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

Украины.

Легендарная ушаночка от Геннадия Жарова. И все подпевают и подтанцовывают. Надеюсь, вам не холодно, не жарко, а максимально комфортно. Чем бы ни занимались, может быть, у вас дела какие-то огородно-победные, а может быть, наоборот, трудовые с свершением подвига. Это все в компании «Радио Шансон» возможно. Дайте себе хотя бы 5 минуточек, чтобы передохнуть.

0: Реклама на радио «Шансон». Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Если вам кажется, что все идет не так, ну, примерно ситуация, как и в песне Владимира Высоцкого, то, скорее всего, вам не кажется. Включите шансон, отпустите ситуацию, подышите, и наверняка все наладится.

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Рособорнадзор утвердил свод правил для участников ЕГЭ в этом году. Как сообщает РИА Новости, запуск в пункты сдачи экзаменов начнется в 9 утра, а сами испытания в 10. Опоздавшим время на ответы не добавят. Если экзамен включает аудирование, войти в аудиторию во время прослушивания нельзя, повторно запись не включат. Исключение возможно только при пустом классе. Для допуска нужен паспорт. При его отсутствии личность письменно подтвердит сопровождающий от школы. На столе разрешены только черная гелевая ручка, документы, вода и перекус. Рассадка будет проводиться строго по списку, меняться местами запрещено. Под полным запретом также телефоны, любые гаджеты, справочные материалы и общение с соседями. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для безалкогольных напитков. Документ вступит в силу в январе 2028 года. Как пишет газета.ру, он устанавливает четкие требования к составу. По новому стандарту для этилового спирта в таких напитках доля не должна превышать 0,5% от объема. Также прописаны минимальные нормы по витаминам и минеральным веществам не менее 7,5% от среднесуточной нормы. Пищевых волокон должно быть от 1,5 граммов на порцию. Стандарт распространяется на морсы, напитки с соком, на растительном сырье, на ароматизаторах и на основе минеральной воды. По мнению экспертов, это сделает рынок безалкогольных напитков более прозрачным и качественным для потребителя. Пассажиры уже совершили более 2 миллионов поездок на втором московском трамвайном диаметре Т2. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, ежедневный пассажиропоток по пути следования маршрута только за первый месяц работы увеличился на 66% и достиг 83 тысяч поездок. Маршрут протяженностью 33 километра проходит от станции Чертановская столичного метро через центр города до станции МЦД Новогиреево. Этот трамвайный диаметр самый длинный в мире. Он охватывает 13 столичных районов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Для описания некоторых состояний используется устойчивое выражение «светлая грусть». Вот именно, наверное, такое ощущение возникает, когда мы слышим эту песню Ивана Кучина. Всем желаю здравствовать, господа хорошие, настроенные на волну душевного радио. Ну, этим все сказано.

забываю безоглядно, с песка смывая юности следы. С годами все становится понятно.

тобой сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

Холла на волнах шансона. Душевно, трогательно. Я бы даже сказал, проникновенно. Да. Шершель Афам. Везде и всюду. И, кстати, возможно, именно женщина и является стимулом написания привета или поздравления. Вот вопрос. Программа по заявкам в новом часе стартует. Именно вы управляете ее содержанием.

0: как сказать.
1: Слушай, может завтра, может начать.
0: Нет, все, прощай.
2: Золоткой упала с неба звезда.
1: Что не загадала?
0: Нет.

слезам. Может, все, что было там, померещилось. Но вот в зеркале, друзья, вдруг его увидел я.

Простое действие. Ест яблоко барышня, думает себе о чем-то. И тут лирический герой начинает переживать. А вдруг скандал уже запланированный, чтоб ты не сделал и не сказал, он свершит. Надеюсь, это не про вас.

0: Группа «Лесоповал». Этот коллектив не спутать ни с кем. Характерный почерк Михаила Танича, отца-основателя этого коллектива. А в чем? Да в душевности, и в содержательности, и в тех образах, которые рисует нам музыкальная работа. Каждая. Диву даешься. Сколько всего. Кстати, у них же совсем скоро концерт 16 мая в столице, в Академ Джаз-клубе. Так что вы можете посетить это мероприятие. Каждое. Оно на вес золота. Почему? Да потому что эти хиты легендарные, такая атмосфера, она неповторима, неподражаема. Информация для лиц старше 18 лет.
1: Женщина – семейное существо. Мысль я родил невинную, поджигаю в трубочке вещество и затяжку делаю длинную. Даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них, за всех. Вся жизнь признать приходится –

мы все мужчины-физкультурники. На зарядку рано всегда встаем, но, конечно, делаем вид на публике, будто часто курим и много пьем. Честно говоря, надоело нам. Мы не курили бы каждый час и не прикасались бы к стаканам, если бы не пить, женщины,

0: для слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

0: Здравствуй.
1: Привет.
2: Городские встречи с Ириной Сотниковой и Романом Шаховым. По вторникам, средам.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
0: Новости озвучу с минуты на минуту. Будьте с нами.

Аналогичных тем очень скоро будет больше, а сейчас к новостям. Оказывается, каждый пятый работник в России теряет на бессмысленных задачах более трети рабочего времени. 6 из 10 россиян считают, часть своего рабочего дня тратят на бесполезности. Это показывает опрос сервиса Superjob. Но 4 из 10 респондентов никогда не выполняют на работе бессмысленные задачи. Их труд всегда имеет для них ценность. Остальным работникам время от времени приходится заниматься бесполезной деятельностью. В среднем это отнимает 27% рабочего времени, то есть почти треть. При этом доля тех, кто теряет на бессмысленных обязанностях более половины времени, чуть выросла за последние 2 года с 7 до 10%. Любопытно, что женщины чаще мужчин уверены в полезности своего труда. 48% против 35% соответственно. Ну а в вашей работе много бесполезных задач?

последнее время залипаю на видеороликах о космосе. Оказывается, нас окружают столько всего интересного, а мы об этом и не знаем. И мощность телескопов растет, а мы живем в своих мелких проблемах и не замечаем глобального.

0: отвези меня, родной. Я, как ветерок, сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой. Да не хлещи коня, ему же больно.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Под музыкальные ритмы боремся с негативными мыслями, которые вгоняет постоянная суета современного человека. Чтобы отвлечься от дурных мыслей, стоит принимать контрастный душ, пить кофе или ароматный чай. И в обязательном порядке заменять грустные думы на мысли о чем-то приятном. Под любимые хиты на дорогой сердцу волне.

Любовь не волнует только ленивого. У чувств часто бывает обратная сторона, поскольку от любви до ненависти один шаг. Пусть таких шагов будет как можно меньше.

От музыкальных историй к любопытным новостям. Роскосмос пригласил россиян от 16 до 35 лет в отряд космонавтов. Такую рассылку люди получили на сайте госуслуги. От будущих космонавтов в первую очередь требуется любознательность и стремление постоянно изучать что-то новое. Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Баканов. По его словам, кандидатам необходимо соответствовать критериям, связанным со здоровьем и образованием. Ну что, всех с наступающим!

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Человек запоминает наиболее прочно те факты, события и явления, которые имеют для него особенно важное значение. И наоборот, все то, что для себя малозначимо, запоминается хуже и быстрее выветривается. А вот эти способности, когда ты не запоминаешь лица или имена. Я, например, лучше запоминаю лица, нежели имена. А у вас, возможно, другие особенности памяти.

Жизнь иногда преподносит не самые приятные уроки. Например, охлаждение в отношениях. И вот вам не хватает новизны. Какой выход? Это или совместное интересное путешествие, ну или пойти вместе учиться танго. Там сначала все неумехи. И равенство в незнании объединяет лучше, чем годы совместной жизни. И вот вы снова команда.

От музыки к мыслям вслух. Все знают о вреде курения и чрезмерного употребления алкоголя. Но когда это кого останавливало? Хотя если у тебя нет вредных привычек, то тебе дышится и легче живется.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Мелодии приходят и уходят, а денег хочется всегда. Тут новость подоспела. Оказывается, средняя зарплата превышает 150 тысяч рублей. В частности, в январе этого года в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах этот показатель составил 158 тысяч рублей. Самая большая средняя зарплата на Чукотке – 223 тысячи рублей. В число обеспеченных регионов вошли Магаданская и Сахалинская области, Москва и Камчатка.

Представьте себе ситуацию. Вы стали проще, и люди к вам потянулись. Поэтому популярным людям не позавидуешь. Каждый норовит с тобой заговорить и сфотографироваться.

Музыка вернется очень скоро, а мы порассуждаем. Каждый день требует от нас концентрации и участия. В этом конвейере дел и задач мы часто теряем себя. Режим «белки в колесе» — это скорее вынужденное положение вещей. Очень хочется переписать сценарий жизни и все, что встало с ног на голову, вернуть в исходное положение. Поэтому отвлекайтесь от неважного и расставляйте приоритеты, чтобы время проходило с пользой для души и тела.

0: Провинциальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыкальных историй через мгновение будет больше, а сейчас вот об этом. Оказывается, мужчины в России начали набирать вес быстрее женщин. Об этом пишет газета.ру. По данным Росстата, избыточная масса тела в 2018 году была у 47% мужчин и 35% женщин, а в 2023 году 52% против 39%. По данным СМИ, сегодня среднестатистический мужчина в России весит примерно 74 килограмма, при росте в 163 сантиметра. Согласно расчетам, нормальная масса человека при таком росте должна составлять 56,5 килограммов. Ну и по прогнозам, уже к 2050 году более 70% граждан могут столкнуться с проблемой избыточной массы тела и ожирения. Но выход всегда есть. Правильное питание, более активный образ жизни и добрые благополучные мысли. Мне кажется, это работает.

Самое вкусное. Кто верит в эти байки? Что аппетит приходит во время еды? Аппетит приходит ночью. И нас просто магнитом тянет к холодильнику. Под хиты на любимой волне.

Время бежит, и мы бежим вместе с ним. Куда торопимся? Вопрос, конечно, интересный. Так принято. Современный человек всегда куда-то спешит. С вами был Дима Казанцев. До скорого!

0: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Госдума приняла закон о защите арестованных за границей россиян. Речь идет о случаях, когда решения принимают иностранные или международные суды, чьи полномочия Россия не признает, пишет РИА Новости. Согласно документу, президент сможет привлекать вооруженные силы для защиты таких граждан. Также, по его решению, российские ведомства будут принимать дополнительные меры, если гражданина арестовали или начали преследовать за границей. Льготы на оплату коммунальных услуг предложили расширить. По мнению депутата Владимира Кошелева, такая поддержка нужна гражданам с зарплатой немного выше минимального размера оплаты труда. Он отметил, что сейчас после оплаты выросших тарифов ЖКХ у таких людей практически ничего не остается. Кроме того, льготу по коммуналке также необходимо распространить на онкобольных и граждан после инсульта, пишет ТАСС. Кошелев пояснил, что такой человек теряет 50% скидку, если не получил официальную инвалидность или она временная, а бюджет рушится из-за счетов за лечение. В Латвии планируют усложнить пересечение границы с Россией. Сейчас уже запрещены нерегулярные автобусные рейсы. Теперь Министерство сообщения страны предлагает распространить ограничения и на регулярные перевозки. Об этом пишет Лента.ру. Власти считают, что транспортное сообщение с Россией и Белоруссией угрожает национальной безопасности, а любые возможности пересечения границы могут привести к вербовке граждан Латвии. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: практически гимн женатых мужчин. И факты как будто бы констатирует, и надежда в то же время дает, что вроде как не все напрасно. Спасибо, говорим Анатолию Полотно и Феде Карманову. Не воем, подпеваем любимым артистам. У нас далее Михаил Круг в эфире, «Легенда» с композицией «Селигер». Сейчас столица 16 часов и 6 минут, а в студии... Приветствую вас я, Ирина Сотникова. Всем здравствуйте, всем желаю хорошего дня, бодрого настроения и позитива, конечно.
1: Когда отдыхающие в Селигере плескались,

0: играла вода под веслом голубым перламутром.
1: Помнишь, мы были вдвоем?
0: Прости, я все это забыл, а вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил сейчас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУУ. Стань лучшей версией себя.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Лети, лепесток, в эфир шансона. Хорошо бы цветик-семицветик заиметь. Поел Михаил Бублик в эфире. Только что очень интересно, какую приготовил нам программу артиста для фестиваля «Бархатный шансон», который пройдет в этом году в Турции с 24 по 30 октября. Кроме Михаила Бублика, конечно, ждем еще много популярных шансонье. Если вы пока не решили, где провести, собственно, отпуск в этом году, присоединяйтесь к нашему легендарному фестивалю. Все подробности есть на radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Александр Малинин продолжает эфир. Скажи.

0: Радиоконсон «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолай». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Уверен, что вы заскучали по новостям об импортозамещении. Москвичом, Волгой и Теннетом уже никого не удивишь. А вот встреча с новым брендом «Сенат» нам только предстоит. Исходя из названия, можно подумать, что под новой маркой могут продавать доступные версии автомобилей «Аурус». Но нет. Первая модель «Сенат 900» уже прошла обязательную сертификацию. Из опубликованных документов следует, что длина седана составит 5 метров 14 сантиметров. Приводить автомобиль в движение будет трехлитровый шестицилиндровый мотор мощностью 326 лошадиных сил. Также в технической спецификации значится пневмоподвеска и полный привод. Я, конечно, ни на что не намекаю, но автомобиль с идентичными параметрами мы знаем как китайский бизнес-седан Hongqi H9. Информации о ценах и начале продаж Сенат 900 пока нет, но известно, что модель будут собирать на бывшем заводе Toyota под Санкт-Петербургом. Это самая неожиданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
2: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть в нарушении работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флибазол – комплексную поддержку вен. Попробуйте флибазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного звездочка 125 и узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Флибазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флибазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 125. И узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Я не хочу тебя терять в тумане серых городов.
1: Городов вещания у радио «Шансон» огромное количество, никого в них не теряем, только находим. Дорогим нашим постоянным слушателям огромный привет. Какими находками в новостной ленте порадует нас Роман Шахов, узнаем мы уже в следующем часе. На «Шансоне» стартует вечернее шоу «Городские встречи».

0: Радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов планируется внедрить с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения. На сегодняшний день книжные пособия уже готовы и находятся на стадии экспертизы в Российской академии наук. В следующем году в отечественных школах также могут появиться единые учебники по естественным наукам. Параллельно с этим Академия РАН работает над пособиями по физике, математике, информатике, химии и биологии. Также в регионы были отправлены методические рекомендации со списками обязательных произведений книг для внеклассного чтения и с современными произведениями патриотической направленности. В России вырос интерес к удаленной работе. В апреле такой формат в своих резюме указали более 2 миллионов человек. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на портал по поиску работы. При этом эксперты напоминают, что удаленка должна быть отдельно прописана в трудовом договоре. А если сотрудник переведен на такой формат бессрочно, вернуть его в офис можно только по договоренности. Также работодатель обязан возмещать расходы, связанные с работой из дома. Размер выплат определяется правилами компании. Плановые отключения горячей воды начались в Москве. Об этом сообщила пресс-служба компании «МОЭК». Там отметили, что работы выполняются для подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов. И главным элементом являются гидравлические испытания трубопроводов, которые завершат в конце августа. Специалисты проверят свыше 19 тысяч километров сетей, чтобы убедиться в их готовности к холодному времени года. Посмотреть график отключения горячей воды можно в онлайн-сервисе на портале mos.ru, в мобильном приложении «Моя Москва», на сайте МОЭК, а также в разделе «Мой дом» на платформе «Электронный дом». По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса, облачно с прояснениями, без осадков. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: Иван Кучин открыл новый час на весеннем шансоне. Здравствуйте, дорогие друзья. В столице 17.06. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Добрый день, дорогие наши. Слова просто хорошие. Заплела ромашку я в косу. Вот взяла ромашку нашего и заплела.
0: Ну, вообще, цветение природы сейчас, конечно, нереально красивое, величественное.
1: Береза.
0: Да, можно разные слова использовать для того, чтобы описать то, что мы испытываем.
1: Да просто имя у тебя красивое, вот и все.
0: Я о другом. Так, знаете, второй россиянин использует ненормативную лексику на рабочем месте. Чаще это делают мужчины, говорится в одном из исследований.
1: Где заход интересный был.
0: Да, ну просто можно сказать о природе, что вот она прекрасна, а можно как-то иначе ее охарактеризовать.
1: Да.
0: 7 из 10 экономически активных россиян используют ненормативную лексику в быту. Каждый второй на работе, выяснили аналитики, опросив 1600 респондентов.
1: Получается, в быту чаще?
0: Ну, получается так. Может быть, не на каждую работу пускали аналитиков. По данным рабочей команды, общаются без использования нецензурных фраз, ну, вот это очень редко или даже является исключением.
1: Понятно. Ну, наверное, в офисы заходили все-таки не там, где пожары, где трубы горят.
0: В конце концов, на стройку без каски не пускали.
1: Да, на стройку, да.
0: А, друзья, в каких случаях вы используете крепкие словечки в работе, в быту или на отдыхе, либо никогда? Как относитесь к тому, что ненормативно выражаются люди вокруг?
1: Сейчас как-то особенно это актуально и часто звучит, да?
0: А может, нет? Расскажите, как у вас.
1: А напишите. Плюс 7909-95-103.0. Мессенджер Макс работает, и смс-сообщение принимается. Любовь Успенская на шансоне.
2: Как рука над свечой обжигают слова. Ты опять ни при чем, я опять не права. Я печаль отпущу, не нужна мне печаль.

0: пальца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – символ ваших чувств. 16+.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире «Шансона». Друзья, городские встречи продолжаются. В каких случаях вы используете крепкие словечки? В работе, в быту, возможно, на отдыхе.
1: А возможно, и там, и там, и там.
0: Или никогда. С другой стороны, как относитесь к тому, если кто-то ненормативно выражается вокруг вас?
1: А как можно относиться? Ну, категорически... Нет.
0: Да ты что? А вдруг да. Люди где-то вот оказываются за границей и скучают?
1: По русскому языку? Богатому, могучему, разнообразному.
0: Ой, ладно. На совещаниях с ненормативной лексикой постоянно сталкиваются 13% работ.

0: работающих. Еще 33% время от времени еще чаще нецензурные выражения звучат в повседневном общении коллег. 23% опрошенных слышат их регулярно, а 51% периодически.
1: 51. Это вот я, наверное, туда вхожу, в эти 51. К сожалению, так, что
0: руководители в этом смысле несколько сдержаннее. Постоянную ругань с их стороны отмечают 14%, ситуативную 36%.
1: Ну, руководителям остаться положено, извините, вести себя как-то в рамках держать, так сказать, в руках. Хотя руководители разные бывают. Бригадиры, например, ну как тут удержаться? Настройки, прорабы. Там вообще, я не знаю, как они держатся.
2: Наверное, напишите, если вы прораб, да, как вам бригадиры, дома? Как вы дома слава подбираете?
1: У нас прямо сейчас шаман и Григорий Лепс.

0: Группа Михаила Танича «Лесоповал» в эфире «Шансона». Дорогие друзья, из дома дорога ведет в хорошие места, если знать, куда направляться и в какой день. Суббота, 16 мая, столичный академ-джаз-клуб. Там состоится концерт группы «Лесоповал». Уникальная возможность послушать любимые хиты вживую с качественным звуком. 16 мая для лиц старше 18 лет.
1: Между прочим, всего 3 дня осталось. Всего 3 дня. Каких-то. Успевайте, потому что, мне кажется, билетов там осталось уже вообще. Вот чуть-чуть совсем, и то, если остались. Так что поторопитесь.
0: Посмотрите в сети. Ребятам большущий привет. И Лиде Николаевне тоже, конечно.
1: Конечно.
0: Идем дальше и вернемся мы в городские встречи. Все культурно-вежливо. Однако тема, друзья, у нас такая. В каких случаях вы используете крепкие словечки? Быть может, вынуждены.
1: Вот вынуждены мы сейчас тоже как-то здесь, знаете, выкручиваться в ваших сообщениях. Да, так, добрый вечер, мое любимое радио, Шансончик. 10 мая я пришла в гости, сестра с внуком и зятем приехали на дачу косить траву, возить землю. Дома пока еще нет. Зять сестры Коли говорит, построим дом и все сделаем, посадим помидорчики, огурчики. А зять говорит про свою жену Марину, что она не хочет жить в деревне, в городе лучше. А сынок Леша и говорит папе. Папе, сынок, Леша, да ну ее, ну в общем, да, я с тобой перееду. Я говорю, Леша, не надо ругаться матом, ему всего 8 лет. Татьяна нам из Виноградова написала.
0: Ну, спасибо.
1: Ну, мальчики, вот, я про что хотела сказать, на детскую площадку сейчас хоть не заходи, правда?
0: Это, да, действительно.
1: Подростки вот этого, боже мой, ну как, откуда они это все? Ну из семьи же.
0: Филигранное жонглирование, я бы сказал, когда да. Мимо пара самокатчиков проезжает. Птицы падают замертво.
1: Да, не то, что взрослых как-то уже все понятно.
0: Сообщение от Александра. Тут вопрос. Откуда Ирина знает, как разговаривают прорабы?
1: Ну, как откуда? Слушайте, не в теории, понаслышке, скажем так. Я слышала, что так вот люди говорят, что у прорабов там все очень жестко. Сама не слышала вживую.
0: Ну, есть еще стереотип, что, например, прапорщики в армии тоже могут завернуть много чего элегантного.
1: Ай, много еще есть, конечно, сфер, куда можно окунуться с головой.
0: Сами россияне признаются в сквернословии на работе лишь в 8% случаев. Говорят, что ругаются часто, а еще 41% иногда.
1: Иногда?
0: Да.
1: Ну, вот, в принципе, статистика как бы, ну да, она такая есть, где-то 40%. Нет, да и вылетит, как говорится, слово «не воробей», а что поделать, это наш
0: русский. Сообщение написать, язык. Открыть глаза стране на реальность.
1: Да.
0: Да, у нас свой опрос. Виктор Королев прямо сейчас.

0: что отвалил.
1: Спасибо, Афина. Дорогие друзья, это шоу «Городские встречи» на радио «Шансон». Замечания коллегам, употребляющим нецензурные выражения, постоянно делают только 7%, иногда 42%.
2: 7, иногда 42, это что за разброс цифр
1: такой? Ну, вот есть люди, которые 7 человек из 100 постоянно нудят. Что же вы вот здесь вот материтесь? А 42%?
2: Иногда.
1: Если кто-то неэлегантно что-то сказал,
2: ну, хорош.
1: Там уже выше 3 этажей, сказать, ну, слушайте, это уже, знаете...
3: Некрасиво.
1: Да, вы вот как-то снижаете обороты-то, да. Мужчины ругаются на работе чаще, 12% часто, 51% иногда, против 3% и 28% среди женщин.
2: Мужчины вообще существа странные. И вот, вот в этом отношении да? тоже.
1: А
2: да.
1: в чем странность? Вот сейчас я просто как бы из приемников услышал. В чем странность мужчин?
2: Странность?
1: Да.
2: Ну, вы ведете себя как-то иногда неадекватно в ситуации. Угу. Вот женщина, она, ну, она эмоциональное существо, но она и как-то рационально все это... А мужчины иногда...
1: А если начинается себя... где-то период скидок... Что происходит
2: скидок
1: с женщиной?
2: Скидок на что?
1: Ну, скидки просто.
2: А
1: на
2: сейл? Да, вот. Продажи?
1: Что с женщиной
2: там
1: происходит?
2: Там женщины, понятно, теряют волю. Ну и мужчины тоже такие есть. Так что ты это на, только на женщин не списывай. Есть мужчины, которые тоже покупки не знают. Так, все. Наташа наша из Мытищ написала. Гришна, иногда могу употреблять крепкое словцо. Скорее всего, само оно вырвется из моих уст в нештатных ситуациях, когда я за рулем. Ну, невозможно быть спокойной, когда тебе попадаются бараны. То есть неадекватно. За рулем. Так, а так режет слух, конечно, когда мат через слово. Этого я не переношу. Просто выросла в семье, где этого не было совсем. Всем приятного вечера. Вот это, да, все из семьи. Если в семье этого нет, то, соответственно, человек вырастает с ощущением, что этого быть не должно.
1: Да? А как да. у вас в семье? Напишите. Плюс 7-909-955-1030. Мессенджер Макс, а также смски, сообщения. Подписывайте.
4: Городские встречи на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама.
5: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес и дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
7: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на команда.карта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность» 0+.
9: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+. Радио «Шансон».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио
1: «Шансон». Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.
3: На

0: неправильно.
1: Дорогие друзья, дорогие подруги, завтра интересное музыкальное событие случится в столице, так что мы всех приглашаем. Берите близких людей, приходите на замечательный концерт. Концерт Аллы Рид. Алла представит новую сольную программу на перекрестке между строк в Центре исполнительских искусств.
2: Я добавлю, что вас ожидают звездные ярчайшие дуэты с Евгением Кемеровским, Алексеем Петрухиным, Евгением Григорьевым, Сергеем Любавиным и другими артистами. Если вы старше 12 лет, приходите. Сольная программа на перекрестке между строк. Алла Рид уже завтра, 14 мая, в Центре исполнительских искусств.
1: Ну, а у нас, учитывая наше исполнительское искусство, будем какие-то слова заменять, которые приходят в ваших сообщениях по теме. Но, тем не менее, дорогие друзья, вдруг кто-то присоединился, только что о чем, мол, мы тут разговариваем. В каких случаях, спрашиваем, вы используете крепкие словечки в работе, в быту, отдыхе или никогда не используете? Как относитесь к тому, что ненормативно выражаются люди вокруг вас?
2: Александр у нас на связи, в Новоалтайске. Тайск прокладывали кабель в армии. Прапорщик приказал копать от меня и до обеда. Так, и может, потому что мы про прапорщиков говорили, да? Так, радио «Шансон». Когда я была молодая, я ругалась матом, а сейчас мне 57, я вообще не ругаюсь. Живу по-божески. Татьяна Евгеньевна нам написала. Вот. Вот в юности, видимо, все-таки это все как-то на максимальных оборотах проходит.
1: Хочется попробовать, да.
2: А потом уже как-то, да, спадает.
1: Евгений Григорьев прямо сейчас на «Шансоне». «Цвет шафрана».

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
2: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
1: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Костомукше жители выбирают место для прогулок. Разрыв в голосах между Светлым и Утиным берегом заметно увеличился. Напомню, в России сейчас проходит онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства в рамках формирования комфортной городской среды. В Костомукше пока голосуют не слишком активно. Проект «Утиный берег» набрал 149 голосов, проект «Светлый берег» втрое больше – 439. Жителям напоминают, что для получения финансирования на один из этих проектов необходимо собрать 3000 голосов. Подробное описание проектов и ссылка для голосования размещены на портале госуслуги. Заболеваемость в Карелии заметно снизилась. За неделю к медикам обратились чуть более 3000 человек. Уровень заболеваемости РВИ и гриппом сегодня существенно ниже эпидпорога – на 33%. При этом болеют меньше во всех возрастных группах. По сравнению с предыдущей неделей, число заболевших снизилось сразу на 18%. Несмотря на общий эпидблагополучие, один класс в Медвежьегорском районе из-за повышенной заболеваемости все же ушел на карантин. Два случая клещевого боррелиоза выявили в Карелии. По информации Роспотребнадзора, оба пациента обратились за медпомощью после присасывания инфицированных клещей. Всего с начала сезона к медикам республики с укусами клещей обратились 458 человек, треть – это дети. И только за минувшую неделю от клещей пострадали сразу 245 жителей. Наиболее активно клещи в 15 районах региона, в том числе в Костомукше и Петрозаводске. Для защиты от клещевого энцефалита прививки получили более 20 тысяч человек, половина из них – это дети. Пенсионеров предупредили о новой схеме аферистов. В Карелии мошенники звонят пожилым жителям, представляются чиновниками и под видом вручения наград выманивают номера пенсионных удостоверений. Злоумышленники действуют по стандартной схеме, называют конкретный кабинет в администрации, а затем под разными предлогами пытаются получить личные данные пенсионера. Власти призывают жителям немедленно прекращать подобный разговор, не сообщать по телефону личные данные и проверять информацию через официальные каналы. О подозрительных звонках следует сразу сообщать в полицию. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер сегодня будет южный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 16 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Не все ребята применяют тормоза. Каждый второй россиянин использует ненормативную лексику на рабочем месте. Чаще это делают мужчины, говорится в одном из исследований. И вот как раз об этом мы говорим здесь, в эфире «Шансон». Огромное спасибо Елене Касьяновой, Алексею Брянцеву. В столице 18 часов 6 минут. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте, дорогие наши. Добрый вечер. Желаю вам провести его уютно, спокойно, в хорошей, такой тихой, мирной обстановке, без нецензурной лексики.
0: Чтобы не было поводов, да?
1: Да, да.
0: Выражаться. Спрашиваем вас нынче вот о чем. В каких случаях вы используете крепкие словечки в работе, в быту, возможно, в отдыхе или никогда не используйте. Тоже напишите, как вам это удается. Как относитесь к тому, что ненормативно порой выражаются люди вокруг вас?
1: А может быть, вы применяете какие-то свои методы ненормативной лексики, но в том плане, что заменяете чем-то, какими-то другими словами, более... Ну, вот есть какие-то подходящие слова,
0: у
1: чтобы...
0: У вас тетрадка синонимов, вы открываете.
1: Да, может быть, есть люди, которые умеют это делать красиво, причем и не матом, а именно подходящими словами.
0: Этот нехороший человек предаст нас при первой же
1: опасности. Ну, например, +7 909 955 1030 это номер наш единый для ваших смс-сообщений и сообщений в мессенджере Макс, да и вообще во все доступные мессенджеры нам напишите.
0: Респонденты от 35 до 45 лет чаще, чем молодежь, и те, кто старше, слышат ненормативную лексику от коллег. 27% постоянно, 51% иногда. Чаще сами признаются в ее использовании. 10% говорят, что часто, 45% иногда. Среди опрошенных до 35% доля утверждающих, что никогда не сквернословят в работе, максимально 58%. Вот.
1: Ох, вот какие они.
0: Да, и замечаний лукавят. Молодежь почти не делает никогда, 63%.
1: Молодежь замечаний нам, взрослым?
0: Да.
1: Конечно, не делают. И что бы они делали?
0: Подпевайте тогда все. Воровайки в эфире.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня. Розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.

0: Однако есть возможность отдохнуть, и кони тоже будут тут, друзья. Три дня полного погружения в конную индустрию ждет москвичей и гостей столицы с 22 по 24 мая. В конно-спортивном комплексе «Битца» пройдет международная конная выставка «Эквирос».
1: Между прочим, там будет более 100 лучших лошадей страны, вы только представьте себе. Ну и помимо лошадей, конечно же, развлечения разные, мастер-классы по верховой езде, семинары, лекции, парад, пороты, конное шоу. В общем, еще же важная информация есть какая, что для детей до 3 лет вход на выставку бесплатный. Так что берите малышей с собой. Я уверен, что и пони там тоже будут.
0: Уникальная площадка для обмена опытом и демонстрации достижений российских производителей и спортсменов. Тут всегда красиво.
1: Конечно, лошади.
0: Да, друзья, с 22 по 24 мая конно-спортивный комплекс «Битца» ждет вас. Мы же ждем ваши сообщения. Сообщения разные бывают, объемные, короткие, емкие такие, абсолютно непонятные сообщения. Но мы всем сообщениям рады. На всякий случай, если вы только что прискакали с работы, вот мы сегодня спрашиваем, в каких случаях вы используете крепкие словечки в работе, в быту, может быть, во время передвижения в трафике плотном, когда может вот быть что-то раздражает. Или никогда. Вас ничего не беспокоит в этой жизни, вы всегда найдете правильные слова, цензурные. Напишите, расскажите.
1: Правильный номер вам озвучу. +7 909 955 103 и 0. Пишите, ждем. Александр Буйнов прямо сейчас.

0: Мгновения такие, словно сон, и украшают радио «Шансон». Огромное спасибо. Михаил Шуфутинский только что в эфире. Дорогие друзья, и не спим, читаем ваши сообщения, которые приходят по теме.
1: Николай нам написал, чита на связи. Пока не устроился на свою первую работу, вообще не матерился. Ограничивался лагерным жаргоном. Всегда воевал со всеми, кто через каждое слово употреблял слова на вот эти вот понятные буквы. Дело в том, что мы своим ртом хлеб едим, а это Божий дар. Матерясь, мы оскверняем Бога, поэтому я терпеть не мог нецензурщину. Однако на первой моей работе в одной частной телекомпании меня научили всему сразу. И пить, и курить, и материться. Мама с папой через полгода перестали узнавать во мне приличного мальчика. Естественно. То есть меня сломали там конкретно. Курение и тягу к алкоголю я быстро в себе подавил. А вот со сквернословием до сих пор борюсь. Но у меня есть достижение. В неделю у меня проскакивает в речи не более 3 матерных слов. И все благодаря тому, что я чаще стал посещать храм. Даже если собеседник разговаривает с суровыми выражениями, я сдерживаюсь, стараюсь в любом диалоге выглядеть культурно. Молодец, Николай.
0: Ой, спасибо. Михаил Круг далее на радио «Шансон».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Китайский автопром захватывает планету. Это уже не новость, но ретрограды по-прежнему продолжают заглядываться на автомобили из Европы. И сегодня я расскажу, какие из привычных марок можно купить у нас по цене китайских. Конечно, все они будут ввезены по программе параллельного импорта, не будут иметь гарантий, и на это стоит обратить пристальное внимание. Самыми доступными станут кроссоверы от Volkswagen. Модели Тару, Тирок и популярный Тигуан можно купить в диапазоне от 3 до 4 миллионов рублей. Чуть дороже оценивают продукцию Audi. Модели Q2 и Q3. Стать обладателем таких можно за 4 и 4,5 миллиона рублей. Традиционно особенной любовью у нас пользуются Мерседесы и BMW. Самый маленький кроссовер GLA с трехлучевой звездой на капоте обойдется в 5 400 000 рублей, а BMW X1 окажется на 100 000 дороже. Это самая любимая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Катя Огонек только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, спасибо, скажем, певице Заванчику. А вот что пишет Костик. Работаю на заводе начальником. Пока на нашем православном не скажешь, работа не начнется.
1: Вот это то, о чем мы и говорили. Есть профессии, где просто, ну, невозможно обойтись из этого. Так уж без этого мы так устроены. Так, Наталья пишет, про портовых грузчиков забыли. Они просто матом разговаривают и понимают же друг друга. Мне кажется, нам сложно не понять.
0: Вера Майна.
1: Просто вот жесты и вот слова, и все понятно.
0: Новости из Ульяновска. Светлана сообщает. Здравствуйте. У меня папа матом не ругается. Он им разговаривает.
1: Вот да. Вот, может быть, как раз из серии вот той самой профессии.
0: Чем папа занимается? Напишите, пожалуйста, в какой сфере трудится, если на пенсии, то, собственно, где работал?
1: Так, Елена из Москвы нам сообщает. Добрый вечер. Я никогда не ругаюсь крепко, только при детях. Крепко только при детях. А остальных не вижу. А вообще, хорошая фраза по вашей теме сегодня была у героя Евстигнеева в фильме «По семейным обстоятельствам». Он сказал... Помнишь, что он сказал? Он сказал, у нас был начальник цеха, он выговаривал всего 3 буквы, и все его прекрасно понимали.
0: Ну, действительно, да. Друзья, что вы по теме можете сообщить? Напишите +7 909 955 1030. Сообщения свои подписывайте. Мы периодически сообщения будем зачитывать. И, собственно, интересно, где вы работаете, тоже указываете сферу деятельности.
1: Вот к чему мы пришли, да, что, оказывается, от профессии прямо-таки зависит количество этих слов ругательных, да?
0: Ну, это просто жаргон такой необходимый.
1: То вот есть музыканты ругаются или нет? Профессиональный язык такой,
0: да,
1: своеобразный.
0: Но музыканты вряд ли все-таки люди искусства, что-то сказать.
1: Вот у нас с тобой тоже как-то ближе вот к все-таки к искусству, видимо.
0: Вчера культурно уверен свой день рождения отметил Владимир Захаров. С наступившим Новым годом поздравляем Владимира Юрьевича и слушаем его песню «Лишь только солнце». Хочу,

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности. Семейная команда. Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на команда.карт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность» 0+.
3: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
2: Подробности на tixfree.rf.
4: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
10: Каждый преступник совершает ошибки.
11: Я говорила!
12: Один метод.
13: Букеты, конфеты.
14: Следственный комитет.
12: Ни одной зацепки.
14: Что само по себе подозрительно.
11: Да.
12: И два капитана.
15: Я капитан полиции.
16: А я чудак.
12: Новые серии.
17: И вот тут...
11: Что?
17: Что-то произошло.
12: Вечерний детектив.
17: Свежий.
12: В четверг и пятницу. 18.10.
17: Отлично.
12: На канале ТВ-центр.
17: Я знаю, что произошло.
12: Возрастное ограничение 16+.
18: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
19: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

разлетелись, как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит тишина: оглянись, ведь она же красивая. Если мимо пройдешь, сотню раз пожалеешь о том, а с огнем.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: Александр Новиков только что на радио «Шансон». «Разлетелись как птицы». Песня не просто замечательная песня, кстати, друзья, сейчас на 8-м месте хит-парада «Шансон года». Да. Поддержать Александра Васильевича можно у нас на сайте. Зайдите, посмотрите, что необходимо для этого предпринимать.
1: Песня, казалось бы, совсем недавно вышла, а уже в хит-параде. Вот как бывает. Так, Саша Газарес у нас. Здравствуйте. Я, конечно, матерюсь, но стараюсь не переборщить. В СССР это было позором. Один раз не заметил директора школы, завернул так, что родителей вызывали. Да, другой раз было в Мурманске, дозванивался на радио в утреннее шоу, ведущая вывела в прямой эфир меня неожиданно. В этот момент я роняю второй телефон и громко говорю слово «женщина легкого поведения». Было четко, громко и позорно на весь Мурманск. Ведущая меня узнала по голосу, но она молодец, сказала, ничего страшного, у человека что-то случилось, бывает. Но я стараюсь все-таки это делать так, чтобы не угнетало в общении. Для изюминки. Ну вот если для изюминки, то это хорошо. Пусть
0: спасибо,
1: так и остается.
0: Спасибо. Ирина на связи. Да, 38 лет проработала учителем физкультуры в сельской школе. За слово «блин» ребята должны были отжаться 15 раз. Они принимали эти условности. Плохих слов мои ученики вообще не говорили. Прекрасных ребят воспитала наша школа.
1: Вот это методика. Вот
0: педагог,
1: это я
0: понимаю. Спасибо. Прямо сейчас, друзья, Михаил Гулько продолжит эфир шансона «На материк».
2: На

Мишка есть, там Мишка может с дуру съесть. И вот мне выдали билет по трапу в самолет. Привет! Сажусь я в кресло, словно герцог на приеме.

пять лет назад нам кум кричал: забудьте, гады, про амнистию и волю. Но всем смертям, смертям назло, мне выжить в зоне повезло.

0: Радио Шансон.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России упростят отстранение от управления автомобилем в пьяном виде. Сейчас для этого сотрудникам полиции необходимо составить от 3 до 5 процессуальных документов, в их числе протокол об отстранении от управления транспортным средством и акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Теперь предусмотрено либо составление отдельного протокола, либо возможность проставления такой отметки в иных документах. Сокращение количества документации не только позволит сэкономить около 35 тысяч рабочих часов в год, но и сократит финансовые затраты на приобретение бланков. Банк России запретил микрофинансовым организациям предоставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг. Это касается и ситуации, когда они предлагаются не в момент заключения договора. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Там уточнили, что данный пункт есть в новой редакции базового стандарта для МФО, утвержденный Центробанком. Кроме того, микрофинансовые организации должны будут полно информировать клиентов об услуге, ее поставщике и возможности отказаться от нее. Также документ содержит информацию о сроках и порядке рассмотрения обращений клиентов МФО, информирование о рисках договоров и требования о взыскании просрочной задолженности. Нормы вступят в силу 1 июля 2026 года. Индекс счастья россиян опустился до минимума почти за 15 лет. По данным ВЦИОМ, по итогам апреля показатель составил 52 пункта, снизившись на 4 процентных пункта по сравнению с мартом. Это самое низкое значение с сентября 2011 года, тогда индекс находился на уровне 41 пункта. Самый высокий показатель за последние 5 лет был зафиксирован в марте 2023 года – 73 пункта. Рейтинг формируется на основе ежедневных опросов, в которых респондентов просят ответить, счастливы ли они в целом. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21 градус, ясно, без осадков. Алла Некрасова, служба информации, Радио Шансон.

0: Заслуженный артист России Александр Маршал только что в радиоэфире. «Белый пепел», замечательная песня, роскошный клип, ну и какое сведение. Песня не вчера делалась, друзья, но зато как звучит, как слово подобрать. Ох, ладно. Людмила на связи, Людмила Тимофеевна. Я органически ненавижу тех, кто выражается плохими словами, и не прохожу мимо, пока не поругаю их, в основном этих подростков. С огромным уважением к вам, Людмила Тимофеевна.
1: Вот-вот. Вот я тоже так делаю. И такая тетя Баба Ира зануда просыпается и с подростками начинает разговаривать очень грубо, жестко. Ну, на их языке, в общем-то.
0: Ну, не только, знаешь, Баба Ира. Вот Олежка-сладкоежка.
1: Так.
0: Горько-пийца написал. Добрый вечер. А я категорически против ненормативной лексики. Русский язык очень богат, чтобы употреблять мат и всякий жаргон.
1: Ну, конечно. Я же вообще за то, что, ну, я не знаю даже, как это называется. Вот если бы человек не знал, что такое сигарета, он бы не курил ведь никогда, правда? Угу. Как это называется? Не пацифизм. Вот есть такое, в общем, направление, когда человек как-то слишком к этому относится так. Ну, так не бывает. Это чудеса в жизни. И если бы все вот подростки взращивались в атмосфере вот этого богатого, красивого русского могучего, было бы хорошо. Но так не бывает.
0: Возможно, бывает, и именно у вас в семье. Напишите +7 909 955 103 0. В каких случаях вы используете крепкие словечки в работе, в быту, в воспитании детей, может быть, на отдыхе или никогда? Как относитесь к тем, кто ненормативно выражается рядом с вами? Сообщение подписывайте, указывайте, из какого вы города, ну, кем работаете, нам тоже интересно. Евгений Григорьев прямо сейчас.
2: Я хочу у лукоморья

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь?

0: где ты?
1: В Центре исполнительских искусств, друзья, 14 мая, то есть уже завтра, будет и Евгений Кемеровский, и Алексей Петрухин, и Сергей Любавин, и Александр Добронравов, и Евгений Григорьев, и не только, потому что собирает их замечательная певица всех вместе.
2: Да, и певица это Алла Рид, между прочим, участница популярных вокальных шоу «Голос» и «Три аккорда». Она также дважды лауреат премии «Шансон года» и выступит завтра уже с сольной программой на перекрестке между строк. Так что, если вы старше 12 лет, обязательно приходите на концерт, будет здорово.
1: 14 мая, Центр исполнительских искусств. Ну, а сейчас мы к искусству словесной дуэли переходим.
2: Потому
1: что есть сообщение от Ольги, и Ольга пишет следующее. Добрый вечер, дорогие ведущие. Я редко могу выругаться, но иногда резкое словцо просто спасает. Однажды моему супругу позвонили мошенники. Благо, что я была рядом. Они его обрабатывали так, что он уже начал общаться с ними по видеозвонку. Ну и тут меня понесло. Мой муж как будто встрепенулся от гипноза, но они, конечно, такого не ожидали, а оставалась всего одна попытка, и плакали его денежки.
2: Ну ничего себе, вот это вы умеете защитить, постоять за добро, так сказать, за свое. Так, у нас далее в эфире произведение музыкальное «Кому какая разница?». Ну,

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Хочешь научиться водить автомобиль? А может, автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
2: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
6: Любовь, я не хочу.

0: на круг. Только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. Мы читаем ваши сообщения по нашей теме. Спасибо, что пишете цензурно, указываете, да, как вас зовут.
1: Да, это да. Здравствуйте, мне 28 лет. Матерюсь я только на работе, так как работаю начальником, это нам пишет Михаил, начальником лаборатории на оборонном предприятии. В подчинении у меня два военных летчика-пенсионера. Они понимают только отборный русский мат. По-другому, к сожалению, не доходит.
0: Ну, это вот технические, да.
1: Военные, вот про что ты уже говорил, да, что там тоже как-то все жестко.
0: Действительно, не все понимают, особенно вот когда срочная служба, там только еще люди вникают в воинскую науку, там приходится.
1: Сколько мы об этом не говорим, все-таки профессии эти зачастую мужские, вот где вот такой вот язык доступный и понятный. Это в основном мужские профессии.
0: Возможно, есть какие-то женские профессии, может быть.
1: Я не думаю, что можно красить ногти, вот маникюр, или там ты прическу в салоне делаешь, и вот это вот все пойдет. Ну, нет там такого.
0: А может, вы руководите, может быть, женской группой балета, и что-то тоже можете. Вот, например, Надежда Ершова приводит цитату Фаины Раневской. «Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой и подлой тварью».
1: Да, есть такая фраза, я помню ее очень хорошо. Ну, наверное, в этом что-то есть. То есть ты хочешь сказать, что тихие и подлые сидят у нас в салонах красоты?
0: Я не знаю, но, скорее всего,
1: ну,
0: нет.
1: Вот
0: замечательные
1: путем.
0: Люди, интеллигентные. Ну, это Фаина Раневская сказала.
1: Красивые женщины. Так, добрый вечер, Роман Шахов, Ирина. Очень мне понравилось, как Ирина обратилась к Роману. Вот вы, мужики, выражаете... А, Людмила Тимофеевна, мы не читали ее,
0: мы
1: по-моему,
0: читали,
1: да?
0: Мы читали сообщение. Ну, вторую
1: Нет,
0: часть.
1: Вторая часть. Как вы, мужчины, выражаетесь между собой нецензурными словами. Ну, это Ромы абсолютно не касается. Да, он очень воспитанный. За 20 лет общения не только по радио, но и... Вот, когда приходилось приезжать в офис из их подарками. Ром, в общем, какой ты молодец, какой у тебя красивый язык, а голос, а тембр. Ой, девочки, умереть не встать, правда.
0: Дорогие друзья, пока Ирина выбирает между жизнью и смертью, оставайся с нами, все хорошо. Мы послушаем замечательное музыкальное произведение в исполнении группы «Бумер». Прибавьте громкость.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини.

0: Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.
1: Сегодня точно музыкант отдыхает. Вчера был день рождения у Артура Руденко.
2: Поздравляем
1: с наступившим Новым годом жизни. Желаем всего самого доброго. И читаем сообщения, которые приходят по теме.
2: Такие добрые. Алексей Ставрополя нам сообщает следующее. Мужчина использует ненормативную лексику для связки слов в обыденной речи, не пытаясь кого-либо оскорбить. Ну, здесь соглашусь, как бы, да. Женщины ругаются совсем по другому поводу, осознанно и грубо. Я присутствовал в женских коллективах и в мужских также, и такого, как в женских коллективах, мужских не допускают. Да и ни одна женщина ни одному соцопросу не признается. Сам я стараюсь не ругаться ни дома, ни на работе. Вот, Алексей, спасибо, все понятно изложили. Теперь понятно, почему это мужчины делают и почему женщины.
1: Ты согласна с такой позицией?
2: С такой позицией, да. Вот я поняла, что мужчинам, оказывается, вот у них это для связки, потому что по-другому непонятно
1: будет. Функционал, понимаешь?
2: Да, да, слово несет как бы действие. Понятно.
1: Дмитрий пишет. Добрый вечер, дорогие ведущие. Ирина права. Настройки без этого нельзя. Порой и так не понимают. Дома стараюсь не употреблять. Иногда жена тормозит. При родителях ни разу не употреблял ненормативную лексику. А вот сын. И еще очень не нравится, когда мат используют женщины или молодые девушки.
2: Ну да, наверное, это, в этом что-то есть как раз потому, что женщины его употребляют не для связки слова. Женщины в действии нормальным языком.
1: Наталья действует, пишет следующее. Так. Друзья, употреблять крепкое словцо решать каждому, но наш родной русский язык настолько красив, хороший, изобилует всевозможными словами и изречениями. В нем можно найти замену любому матерному слову. Главное – захотеть. Так давайте делать вместе жизнь прекраснее и светлее, где будет как можно меньше сквернословия. Главное – начать с себя. Всех люблю.
2: Вот, вот золотые слова. Давайте попробуем начать с себя, но прежде мы перейдем не только на себя, на вас тоже, дорогие радиослушатели, распространяется. У нас небольшая пауза. Оставайтесь с нами.
3: Городские встречи на радио «Шансон».
4: На радио «Шансон» реклама.
5: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TexFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TexFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TexFly защищает на целых 90 дней.
7: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
14: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

И в ту же ночь вдруг налетел холодный ветер, и розу белую он с якоря сорвал, и от нее сопротивление.

0: Султан Лагучев только что в эфире «Шансона», а с 24 по 30 октября в Турции на морском музыкальном фестивале «Бархатный шансон 2026». И не только «Султан».
1: Подробности на нашем сайте есть. Кто еще? Шансон.ру. Если вы старше 12 лет, присоединяйтесь к легендарному морскому фестивалю.
0: Ну, а мы вернемся к теме. Есть, кстати, определенная статистика. За последние 2 года нецензурной лексики на работе стало больше.
1: Плохо.
0: О том, что никогда не слышат на совещаниях непередаваемую игру слов с использованием местных идиоматических выражений, рассказали 54% опрошенных, 57%. А было вот в 22-м году. От начальника 50% было 53%, среди коллег 26% было 29%.
1: Ты знаешь, мы еще одну профессию забыли с тобой упомянуть, такую яркую нам вот написали о ней. Все врачи по рабочим обстоятельствам высказываются, скидывают тревожность, особенно хорошие врачи. Чаще хирурги, гинекологи, анестезиологи, реаниматологи. А если они это отрицают, то пи-пи-пи, пи-пи-пи. Ну, то есть, все-таки врачи, они тоже такие, да,
0: мне достаточно... Мне кажется, врачам в этой жизни можно многое позволить.
1: Абсолютно. Вот. И простить можно многое.
0: Да. Поэтому, если надо, пожалуйста, вот, так сказать,
1: только бы все были здоровы. Добрый вечер, любимое радио. Меня зовут Людмила, я уже на пенсии. Наверное, русский язык – богатый язык, но, к сожалению, молодежь не знает много слов из русского языка. Это наша вина, мы их не научили. А насчет нецензурных выражений и слов надо знать, с кем на «ты», с кем на «вы», с кем на «твою маму». Ну, в общем, нужно с кем, как, в общем, нужно разговаривать. Жаль, что основная масса молодежи на нем разговаривает. Я думаю, что все они это переживут, все это повзрослеют и будут хорошо разговаривать. Я надеюсь.
0: Есть люди, да? которые замечательно разговаривают. Юлия Степанова очень
1: очень
0: покажет,
1: красивый, как... богато.
0: Угу. Мы же отправляемся, так сказать, отдыхать, потому что уже слова кончаются.
1: Да.
0: Завтра придем с новым запасом хороших слов. Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов. Девочки, он занят.
0: Тамара Кутидзе, без промедления.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: В России изменятся правила сдачи экзаменов на права. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В правительстве отказались ужесточать скоростные лимиты. Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты не поддержат инициативу уменьшить порог превышения, за который не выписывают штраф. Сейчас это 20 км в час. Московские чиновники предложили уменьшить его до 2-3. В Министерстве внутренних дел и ГИБДД также неоднократно критиковали эту инициативу. По их мнению, проблему надо решать не штрафами за минимальные превышения, а пересмотром самой системы скоростных ограничений. В России изменятся правила сдачи экзаменов на права. Они вступят в силу с 1 марта следующего года. Теперь при подаче заявки на экзамен через госуслуги не надо прикладывать бумажную медсправку. Она подтянется из базы автоматически. Также чиновники больше не смогут затягивать сроки практического экзамена. Он должен состояться не позднее 60 дней после сдачи теории. А еще у экзамена по теории появится срок давности. Если кандидат не сдаст практику в течение полугода, теорию придется пересдавать. Иномарку можно перерегистрировать в такси, если ранее она числилась в реестре в другом регионе. Министерство транспорта выпустило разъяснение по применению нового закона о такси для региональных властей. Сейчас таксопарки и самозанятые таксисты сталкиваются с проблемой. Власти отказываются вносить в местные реестры бэушные импортные автомобили. Якобы их нет в списке разрешенных моделей. Но в Минтрансе подчеркнули, что требования нового закона распространяются только на машины, которые вносятся в реестр такси впервые. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
6: Тит как на себя самого, положись на него.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Костомукше жители выбирают место для прогулок. Разрыв в голосах между Светлым и Утиным берегом заметно увеличился. Напомню, в России сейчас проходит онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства в рамках формирования комфортной городской среды. В Костомукше пока голосуют не слишком активно. Проект «Утиный берег» набрал 149 голосов, проект «Светлый берег» втрое больше – 439. Жителям напоминают, что для получения финансирования на один из этих проектов необходимо собрать 3000 голосов. Подробное описание проектов и ссылка для голосования размещены на портале госуслуги. Заболеваемость в Карелии заметно снизилась. За неделю к медикам обратились чуть более 3000 человек. Уровень заболеваемости РВИ и гриппом сегодня существенно ниже эпидпорога – на 33%. При этом болеют меньше во всех возрастных группах. По сравнению с предыдущей неделей, число заболевших снизилось сразу на 18%. Несмотря на общий эпидблагополучие, один класс в Медвежьегорском районе из-за повышенной заболеваемости все же ушел на карантин. Два случая клещевого боррелиоза выявили в Карелии. По информации Роспотребнадзора, оба пациента обратились за медпомощью после присасывания инфицированных клещей. Всего с начала сезона к медикам республики с укусами клещей обратились 458 человек, треть – это дети. И только за минувшую неделю от клещей пострадали сразу 245 жителей. Наиболее активно клещи в 15 районах региона, в том числе в Костомукше и Петрозаводске. Для защиты от клещевого энцефалита прививки получили более 20 тысяч человек, половина из них – это дети. Пенсионеров предупредили о новой схеме аферистов. В Карелии мошенники звонят пожилым жителям, представляются чиновниками и под видом вручения наград выманивают номера пенсионных удостоверений. Злоумышленники действуют по стандартной схеме, называют конкретный кабинет в администрации, а затем под разными предлогами пытаются получить личные данные пенсионера. Власти призывают жителям немедленно прекращать подобный разговор, не сообщать по телефону личные данные и проверять информацию через официальные каналы. О подозрительных звонках следует сразу сообщать в полицию. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер сегодня будет южный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 16 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

Критика со стажем в песне Александра Розенбаума «Стрелка». Смело, доходчиво, неравнодушно. Но ведь вечер уже, вот если честно, хочется думать о хорошем, добром, вечном. И вообще, дорогие дамы и господа, кажется, что сегодня пятница, несмотря на то, что рабочая неделя на этот раз короткая. А вот пятница, не знаю, то ли погода виновата, то ли столичные пробки. Да, вместе с вами настоялась ваша слуга покорная Юлия Степанова. Добрый вечер. Ну, о судьбах Отечества скоро уже нам будет петь Сергей Трофимов. А прямо сейчас вариант, так скажем, дауншифтинга от Анатолия Полотно. 20:07 в столице. Всем еще раз добрый вечер.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Каждый преступник совершает ошибки.
4: Я говорила.
0: Один метод.
5: Букеты, конфеты.
6: Следственный комитет.
0: Ни одной зацепки.
6: Что само по себе подозрительно.
4: Да.
0: И два капитана.
7: Я капитан полиции.
8: А я чудак.
0: Новые серии.
9: И вот тут...
4: Что?
9: Что-то произошло.
0: Вечерний детектив.
9: Свежий.
0: В четверг и пятницу. 18:10.
10: Отлично.
0: На канале ТВ-центр.
11: Я знаю, что произошло.
0: Возрастное ограничение 16+.
12: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Успенская в эфире радио «Шансон». Скоро нам споет группа Михаила Танича «Лесоповал». А у меня информация о тех, кто бегает, не спотыкаясь. 3 дня полного погружения в конную индустрию ждут москвичей и гостей столицы с 22 по 24 мая. В конно-спортивном комплексе «Битца» пройдет международная конная выставка «Эквирос». Это уникальная площадка для обмена опытом, демонстрации достижений российских производителей и спортсменов. Зрители смогут увидеть свыше 100 лучших лошадей страны. Ой, красивые, наверное. Кроме того, состоятся семинары, лекции, мастер-классы по верховой езде, парад пород, конные шоу и многое другое. Для детей до 3 лет вход на выставку бесплатный. Приходите.
1: Отошла любовь в сторонку, засмущалась, как его

Настроение в туманности дождя. Но я знаю, где-то есть такой настройщик.

0: шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

гитарная Леонида Телешева. Но вот все-таки, что делает с нами живая музыка, живой звук? Звезды эстрады и шансона, уже полюбившиеся хиты и новые песни исполнит Алла Рид, участница популярных вокальных шоу «Голос и три аккорда», дважды лауреат премии «Шансон года». Алла представляет новую сольную программу «На перекрестке между строк». Мега-концерт состоится 14 мая в Центре исполнительских искусств. Обязательно будут звучать песни «А в вагоне-ресторане», «Тату на сердце» и новые композиции на стихи Михаила Гуцериева. Ожидаются и звездные дуэты с Евгением Григорьевым, Евгением Кемеровским, Сергеем Любавиным, Александром Добронравовым, Алексеем Петрухиным. Вот он появляется в нашем радиоэфире. Мероприятие, концерт для зрителей старше 12 лет. 14 мая, Центр исполнительских искусств. Приходите.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
4: Просто так.
3: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: всегда.
1: Замечательный Вилли Иванович Токарев только что в эфире радио «Шансон», Михаил Шуфутинский. Далее. Вы знаете, совершенно, так сказать, безвозмездно, без денег вы можете принять участие в программе «Только для вас» и подарить поздравления, привет или просто добрые слова своим близким. В 9 вечера начнем. Уже можно готовиться, формулировать, ну и отправлять потихонечку на номер плюс 7 909 955 103 0.
2: Бежали рельсы за вагоном, спускался вечер за окном, и лес в зеленом балахоне

понимаю. У дорог, прислонившись по ветру, стоя, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад.

хотят. А последняя, эх, западай. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, как я оторвал.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всем бодрости, радости и оптимизма. В студии у микрофона Дима Казанцев. Ищите себя под хиты на любимой волне. И обязательно найдете.

Уважаемые слушатели, внимание, новости! Они реально удивляют. В России создали хлеб со сроком годности 2 года. Да, 2 года, а не пару дней, как у обычного батона. Об этом сообщают аргументы и факты. Будем разбираться, в чем тут секрет. За основу взяли рецептуру хлеба для космонавтов, которую еще разработали в прошлом веке. Представьте, то, что ели на орбите, теперь адаптировали для землян. Для кого это? Продукт создан специально для армии, чтобы солдат всегда имел свежий хлеб даже в дальних гарнизонах, и для экстремальных условий, где нет возможности регулярно подвозить продукты на учениях, в экспедициях и при чрезвычайных ситуациях. Будем сравнивать. Привычный магазинный хлеб сохраняет свежесть от 24 часов до 72, а новый космический хлеб со сроком годности 2 года без потери качества. И это впечатляет.

У одних завтрак или обед, у вторых кофе-брейк, у третьих чаепитие. Приятного аппетита всем тем, кто принимает пищу под хиты на любимой волне.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка скоро вернется, а сейчас вот о чем. Каждый из нас ищет или искал любовь вселенских масштабов. Но эти чувства все это время жили в твоем сердце. Ну и другая мудрость, которая приходит с опытом. Что, к сожалению, от любви не ищут.

первый сразу гроб. Сохранить здоровье, чтоб применяйте, люди, обтирание. И если хилый сразу гроб,

теплое время года сложно собрать мысли в кучу и сконцентрировать внимание на работе. Может быть, у вас есть собственный рецепт для увеличения мотивации? Помню школьную тишину в классе, когда в жаркую погоду нужно было писать диктант или сочинение. А сейчас с теплотой вспоминаю о школе.

Уважаемые слушатели, будущие студенты и их родители. Приемные кампании 2026 года нас ждут крутые изменения. В вузах появится день тишины для абитуриентов. Об этом рассказал замглавы Миноборнауки Андрей Амельчук. Подробности прямо сейчас. Итак, день тишины – это специальный день, когда нельзя подавать документы в вузы, отзывать уже поданные заявления и менять согласие на зачисление. Звучит строго, но смысл в том, чтобы сделать поступление честнее и понятнее для всех. Почему это хорошая новость? Для абитуриентов они могут спокойно оценить свои шансы. Без паники из-за внезапных изменений в списках. Проще спланировать дальнейшие действия. Если не прошел куда хотел, есть время подумать о других вариантах. Меньше стресса. Никаких. А вдруг кто-то в последний момент перепрыгнул меня в рейтинге? А для приемных комиссий возможность организованно завершить зачисление без авралов и суеты в последние часы и больше порядка в документах и рейтингах. Но это еще не все. В системе поступления появится единый канал подачи документов через госуслуги. Что это даст? Будет удобно. Подаешь документы из дома, в пижаме и с чашкой кофе, без очередей и беготни. Меньше ошибок. Система сама проверит данные и подскажет, если что-то заполнено неверно. Ну и прозрачность. Все статусы «подано», «на рассмотрении» и «зачислен» будут видны в личном кабинете. Не правда ли? Звучит как мечта.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: И снова вопрос почти риторический. Как найти эту золотую середину, когда утром и вечером прохладно, а днем тепло? Держаться в стиле и повсеместно не переохлаждаться? На этот вопрос каждый ответит самостоятельно.
2: Что мне до того, что одетые в неон тонут города, пыли радио волн, то холода гуляют от души,

Любимые хиты ждут своего выхода в эфир, а я, Дима Казанцев, рано или поздно запущу ритмичную мелодию на радиоволне. Но перед этим я вам желаю побольше светлых и смешных историй.

Течение жизни несет нас неустанно. Мы можем отвлекаться на мелочи, не замечать часы, дни и месяцы. А река времени будет уносить наши лучшие годы, но взамен оставлять впечатления и приятные, а может и неприятные эмоции. Есть такие воспоминания, которые колются как ежик, а порой от мыслей из прошлого в сердце порхают бабочки. Всем добра под музыку на любимой волне.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Друзья, отличные новости из мира медицины и технологий. Искусственный интеллект придет на помощь нашим врачам. Минздрав запускает передовые разработки, чтобы разгрузить медиков от бумажной рутины. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости. Так что это не слухи, а официальные планы. Итак, каким образом это будет работать? Представьте, врач заходит в систему, задает вопрос, а нейронка за секунды анализирует всю электронную историю болезни и выдает ту информацию, которая срочно нужна прямо сейчас. Кому это поможет? Абсолютно всем. Врачам. Быстрее ставить диагнозы и назначать лечение. Медсестрам. Оперативно находить нужные данные о пациенте. Работникам приемного отделения. Мгновенно получать ключевые сведения. И бригадам скорой помощи. Принимать решения еще до приезда в больницу. И это недалекое будущее. Одна из таких разработок уже активно внедряется. Что конкретно даст искусственный интеллект в медицине. Скорость, точность, время для пациентов и оперативность. Очень будем надеяться, что это будет спасать жизни людей.

холодный дождь на окнах, дождь на асфальте, осипший ветер гонит мерзлую листву. А ты стоишь у дома в темно-синем платье, красивая такая.

Казалось бы, обыкновенная история. Постоянно думаешь о ней, ну а в ее голове крутятся совершенно другие мысли. Для чего нужен такой опыт? Никто не знает. Любовь не всегда помогает. Иногда она лишает нас шанса на нормальное существование. Но, по всей видимости, этот опыт тоже полезен.

один мой товарищ всегда негативит, и жизнь у него не складывается. Но это путь в никуда. Пытаюсь включать психолога и настаиваю на том, чтобы каждую негативную мысль он заменял на позитивную. Светлые мысли творят чудеса.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Я тут узнал кое-что любопытное. Оказывается, за 20 лет один отдельно взятый человек заводит более 2000 знакомств. Но тут, наверное, как повезет.

Я пытаюсь поднять вам и себе настроение и вспоминаю мотивирующие фразы от тренеров личностного роста. Например, успех – это когда ты 100 раз упал и 101 раз поднялся. Или ты должен быть уверенным в себе. А как вам такое? Никогда не ищи себе оправданий. Фразы сами по себе безупречные, но с реальностью порой не имеют ничего общего.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Источники поэзии.

0: Катя Огонек душевно начала новый час на радио «Шансон». Ну, кто еще так споет, как она? Добрый вечер всем, кто слушает нашу радиостанцию. 22.04 в столице, у микрофона Юлия Степанова. Вот что рассказать-то вам я собираюсь. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей жанра шансона по-русски на легендарный фестиваль «Бархатный шансон». В этом году это будет октябрь, с 24 по 30 октября. Что ни на есть, бархатный сезон, бархатный шансон. Турция, берег Средиземного моря, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Подробности есть на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. В эфире скоро споет участник фестиваля Евгений Григорьев. Там, кстати, много замечательных артистов едет. Ну а прямо сейчас для вас Иван Кучин.
1: Бывший зэк, срок закончился мой, так же странно, как и начался.

гнил мой трактор в осеннюю хмурость. И подруга моих юных лет мимо шла, даже не обернулась.

себя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

годами отвык. Если вспомнишь меня, пусть и за пеленой ледяной, полыхну от огня, стороне непонятно какой, стороне ледяной, полыхну от огня, если вспомнишь меня.

Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон».

Вот и мы в этом часе оторвемся под песни Михаила Шафутинского, Александра Новикова, Катерина Голицына нам споет, Сергей Любавин, группа «Бумер», Настасья Самбурская только что. Прямо сейчас, через секунды, Александр Маршал, многократный лауреат премии «Шансон года», ведущий юбилейной премии и лауреат ее же, споет нам песню «Орел». Всем добрый вечер и спасибо за компанию.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Сижу в прибрежном кабаке, ем чужеземную креветку, блещу колечком на руке и вспоминаю небо в клетку. А берег волны чистят клюв, и море камешки катает, а той, которую люблю, мне больше моря не хватает.

собственно до дома я. А когда корабль с названием русским бросит сверху сходни нам, сквозь его гудок с прищуром узким улыбнется Родина. Сижу в прибрежном кабаке, лечу себя светло и пьяно, стуши сорняк на сорняке, стригу под чистую поляну, и кудрявец облаков крутить в руках и тискать метит, и пьет дурак из дураков со мною.

моя. А когда корабль с названием русским бросит сверху сводни нам, сквозь его гудок с прищуром узким улыбнется Родина. И даже рифмы строить лень, пускай там-тамов улетает, пускай побудет не сирень, пусть пальма гривой помотает, а та, которую люблю, и улыбается напротив, со мной готова хоть в петлю и хоть канкан.

Пушкина до дома я. А когда корабль с названием русским бросит сверху сходни нам, сквозь его гудок с прищуром узким улыбнется Родина.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду.

одноклассники Сергея Наговицына этим вечером в эфире радио «Шансон». Ох, да, где те мальчики и девочки? Да ну где, где? Внутри нас, в душе мы теми же и остаемся. И вот, кстати, круто было бы выбрать какие-то дни, какие-то выходные, собраться и посмотреть самую полную запись юбилейной 25-й церемонии вручения премии «Шансон года 2026», например. А запись доступна в ВК-видео, «Одноклассниках» и на Ютьюбе, на страницах «Радио Шансон». Михаил Задорин, лауреат премии «Далее», я, Юлия Степанова, прощаюсь.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.
4: Как ни странно, но все же, по-моему, юность сгорела. Первый признак, что трезво о жизни я стал рассуждать. Кружит снег незадумчивый, легкий, пушистый и белый. Я тебе не смогу на всю улицу гром.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Стоим в поле с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат?

Мама Тоня нас с тобою родила. Стоим двое с братом Колей на берегу Днепра. Ты на левом, я на правом, почему же так? Жаль, без потерь не будет сладу, поймешь ли без гранат, что ты за тех, а я за правду, вот оно то как.

Колян с гневом на лице. Прости, Колян, но я не смог остаться в стороне. Этот уже брат, моя земля, здесь дед лежит и мать. И знай, врагу я не отдам ни метр и ни пять. Ты забыл, братан, как мы пахали, сеяли, как вскачь подвал на вахе, на конях

все забыть. Теперь меня ты на гиляку, как воды попить. Как вышло так, скажи, братуха, повело тебя. Пустил ты в дом себе гадюку трехголового червя.

0: Может быть, Господь отпустит и простит.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон.
1: Вместе с начала века.
2: Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

поцеловал девчонку на дурное дело. Ах, какие ноги, ах, какое тело. Она мне шепчет, что же теперь будет. А я ей отвечаю, Бог нас и рассудит. Она мне шепчет, что же теперь будет. А я ей отвечаю, Бог нас и рассудит. А на утро взяли прямо из кровати. Вот и не увижу я Таньку в белом платье. Танечка родная, жаль, что я посажен. Знала ты студента, преступника со стажем.

Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.

пере, заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто.

рисую тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: хоть иногда вспоминай.
1: Реклама.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
4: Из жизни закат, мне тревожит душу. Годы птицы летят, а кому я нужен? Серебрится висок и сутулит спину, и богатый прикид ни к чему отныне. Не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.

эта боль и бокалом вина. Не унять мне хворь, боль, что душу гнетет и тревожит сердце. Что же будет потом, после нашей смерти? Не в привычке вопрос.

принес ветер сказку принес. Я вкусил эту жизнь, а она так прекрасна, и так хочется знать, кто лишает счастья насладиться потом за чертой предела нам ее красотой. В тишине сатера не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.

ворот машин и поеду туда, где найду отныне я ответ на вопрос. Не грусти, родная, а вернусь, не вернусь, я пока не знаю. Не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.

Когда-нибудь я в этот же день найдусь. Когда ты устанешь звать, вот тут я и отзовусь. Не помню, в каком году, неважно, в каком краю, и все-таки я найду единственную мою. Однажды она шепнет, прижавшись к щеке моей: мне хочется жить с тобой, и еще мне нравится быть твоей, мне нравится быть твоей. Все-таки найду, пусть и обойду белый свет,

А просто нет другой на земле такой, как она. И вот на краю зимы, когда ты устанешь ждать, когда друг без друга мы не сможем уже дышать, нам ангел шепнет: пора, и ходики заведет. И раз уж вся жизнь игра, нас случай с тобой сведет, и весь этот мир большой достанется нам двоим. Мне хочется жить с тобой, мне нравится быть твоим, мне нравится быть твоим. И все-таки найду, пусть я обойду белый свет,

просто нет другой на земле такой, как она. Про мечту мою знаю главную из примет, а просто нет другой на земле такой, как она.

0: обеда устанешь ждать, я в этот же день найдусь.
1: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один –

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.
1: Месяц, князь, разлучник, тает над крыльцом.

Коль удача будет, то вернусь живым. Ну а нет, то быть мне вечно молодым. На дорожку нитку

0: за погостом скрылся молодой солдат. Этот день случился много лет назад, да не возвратился до сих пор солдат.
1: Радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату. На свой необычный манер он по жизни шагал.

Посмотрите, вот он, без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но теперь ему меньше осталось пройти. Уже три четверти пути. Ах, как жутко, как смело, как мило.

пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала те над ареной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из звери, клали лапы на носилки. Но прост приговор и суров, был растерян он или уверен, но в опилке, но в опилке он пролил досаду и кровь. И сегодня другой.

0: четверти пути.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

ярче песни за жизнь. Темной ночкой на радио «Шансон».

0: вами Михаил Шелик. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.
1: Я тебя потерял навсегда, как теряют от дома ключи, как теряют дорогу в ночи. Хоть кричи, не кричи. Знаю сам, я во всем виноват, не окликнул тебя, не догнал нужных слов.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: А поезд ехал на Бердичев. А поезд ехал на Бердичев.

0: достоял, а он достоял чемодан. А ну-ка убери чемодан!
1: Никогда.

я не уберу чемодан. А я не уберу чемодан. А я не уберу. А я не уберу. А я не уберу чемодан. Он выбросил в окно чемодан. Он выбросил.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберриз». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru, ОРВБ, ОГРН 124-770-047-1919, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит.

0: Поэзия в душе.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: С вами Сергей Трофимов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один.
1: Он пришел совсем салагой из учебки в Фергане, но сумел себя поставить как-то сразу. А потом, как говорится, на войне как на войне. Но Серега не подвел меня ни разу. А потом долги, заботы, бесприютная семья, служба в органах, погоны капитана. Все сложилось, я смирился, только видно часть меня до сих пор не возвратилась из Афгана.

0: шли, обнявшись по морозному бульвару. И казалось, будто снова мы с задания идем где-то очень далеко, под Кандагаром.
1: «Темная ночка» только на радио «Шансон».

Жизнь проходит, течет словно речка. Снег осенний кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Чтоб ты видела, как одиноко мне, когда замерзает река. И как сердце пронзило глубоко, а тебе наживая тоска.

много лет. Нет мне дороже всех женщин на свете, чем мамы, которой нет.

твоей жизни ошибка. Это ты, без сомнения, сам. Ты меня никогда ведь не слушал, поступал на свой риск и страх. Что ж теперь?

мне, если б знал, что та речка без дна. Но увы, что мы в жизни имеем, мы за это заплатим сполна. Потому буду жить я у речки и писать до последних дней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе было, мама, теплее.

0: дороже всех женщин на свете, чем мамы, которые...
1: Радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.

грязная, поганая, прямо у ворот. Больше к той черемухе тропка не ведет. Больше к той черемухе.

0: Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Я в метрополитен пустой, проникну легко, и ноль часов часы пробью.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
2: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

объяснить. Не хлопай дверью, уходи, не помня зла, во имя той любви, которая была. Легко ли мне сказать тебе: уйди,